0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка. Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Стоп-стоп-лайн. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 25-30 градусов выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Вузы Беларуси начали основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму продлится до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч абитуриентов. Около 33 тысяч из них на бюджетную форму обучения и около 16 тысяч на платную. Абитуриенты Беларуси могут воспользоваться услугой «Электронная очередь» для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования.
1: Политика.
2: Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября этого года, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Как пишут израильские СМИ, грядущие выборы в стране станут первыми почти за 40 лет, которые пройдут в соответствии с графиком. Также это будет первое правительство, которое отработает полный срок за последние чем 50 лет. В преддверии этих решающих выборов премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сталкивается с растущим давлением из-за его действий в отношении войн в регионе.
1: В мире.
2: Сильный пожар вспыхнул в одном из баров Бангкока, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press. Известно также как минимум о нескольких пострадавших, им оказывается медицинская помощь. По словам официальных лиц, пожарным потребовалось около получаса, чтобы взять огонь под контроль. На фотографиях после происшествия видны обгоревшие столы и стулья, а также поврежденный интерьер заведения. Причина пожара устанавливается. Уругвайские ученые открыли новый вид динозавров, обитавших более 80 миллионов лет назад, благодаря находке рыбаков, сделанной более 30 лет назад. Об этом сообщил Республиканский университет. Ученые изучили два позвонка, найденные двумя рыбаками в 80-е годы. Один из них подарил окаменелой школе, другой оставил ее у себя. Как сообщили в университете, только недавно эти позвонки, относящиеся к хвосту динозавра, попали в руки исследователей. По оценкам ученых, в длину динозавр был приблизительно 9-10 метров. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25, плюс 30 градусов, в Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой

0: Бабах! И понедельник на календаре. Это значит, выходные пролетели вновь для кого-то, как одно мгновение. А кто-то, наоборот, сумел их, знаете ли, замедлить, эти самые выходные. Но суть в том, что, как бы там ни было, вот, пожалуйста, хотели, кричали, говорили: лето, солнце, жара, танцуй до утра, где это все? Вот, вот вам, вот, все, наши крики услышаны были. Теперь плюс 27, плюс 26, вот стандартно на этой недельке будет выдавать.
1: Что, между прочим, весьма удивительно, с учетом того, что Славянский базар у нас, друзья, на носу, поэтому и понедельник особенный. Уже завтра можно гулять, смотреть вот эти оживленные улицы, видеть счастливых, ну или не очень счастливых людей, которые не очень любят толпы, и тем не менее празднику быть.
0: Да, поэтому, друзья, максимально подготавливаемся вместе с волной номер один в регионе к такому событию. Ну и, конечно же, не пропускаем ни одну новость, которой у нас будет ой-ой-ой сколько много и в рамках фестиваля в том числе. В общем-то, Кузьмина Гордеева на связи, у микрофона «Разбудит шоу». Поехали, погнали!
2: На радио «Витебск» «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Рок-Гороскоп.
1: Ой, знаете, вот мне кажется, когда солнце на улице, абсолютно не важно, что нам там скажут звезды. Звезды уже ушли, солнце вышло, да и все. Просто нужно настроиться на какой-то правильный лад, чтобы все шло так, как нам хочется.
2: Лад.
1: Я тоже так, знаешь, сказала, задумалась, думаю, слово какое-то странное.
2: Музыкальное такое, знаешь, на первом до ладу, да такой-то вот аккордик. Главное, чтобы веселый был сегодня, здесь, сейчас. Ну ладно. Веселый, аль нет, это нам расскажет гороскоп. Вот, кстати, например, если вам не понравится ваш гороскоп, считайте, что как будто бы это не вам был. Выбирайте то, что вам понравилось. Можно и так делать. Почему?
1: Ты уже как минимум следуешь общему, потому что там нам говорят, что сегодня креативность в топе у каждого. Поэтому в целом, да.
2: Покреативим и начнем с овнов. Послушаем, что у них творится. Сегодня у овнов день компромиссов. Будет сложно, но благодаря этому отношения точно не разорвутся. Стоит быть осторожнее с незнакомцами, они могут разжечь конфликт на пустом месте. Предупреждайте его.
1: А тельцам сегодня стоит относиться к другим с заботой и любезностью. И вам будут, кстати, платить тем же. Так что общение будет складываться отлично, а вы можете просто наслаждаться.
2: Сегодня близнецы обретут дзен. Вот так неожиданно и сразу. И это отличное время, чтобы браться за сложные задачки. Все вы решите спокойно и без лишних нервов. А общение, кстати, тоже пойдет хорошо. Находить компромиссы будет легко и просто.
1: Раки, вам сегодня просто необходимо побольше общаться с вашими близкими. При этом при всем нужно рассказывать им какие-то свои секреты, которые вас давно гложат, потому что именно любимые найдут варианты и обязательно подскажут, что делать.
2: Сегодня у львов на пути будут встречаться исключительно необычные люди, которые помогут посмотреть на этот мир с другой стороны. Вдохновляйтесь ими.
1: А вот девам придется плясать под чужую дудку, но благо недолго. Вы почувствуете, когда выпадет шанс глянуть и куда-то по сторонам и начать гнуть свою линию. Не упустите его. Гороскоп же, кстати, советует позволить себе какую-то красивую и дорогую вещь сегодня.
2: Сегодня весы все еще на волне удачи, так что многое получается по щелчку пальцев. Постарайтесь переделать больше дел, успеть все и достичь успеха так быстро, как только возможно.
1: Скорпионы, вам сегодня стоит общаться осторожнее, потому что в некоторые дела определенно лучше никого не посвящать. Пусть ваши тайны останутся тайнами. Что касается советов, то сегодня поумерьте свой пыл и попридержите инициативу. Пусть на первый план выйдет кто-то другой.
2: Сегодня стрельцам стоит искать единомышленников. В жизни могут появиться люди, которые перевернут все вверх тормашками и помогут посмотреть на многие вещи под другим углом.
1: Козероги, не стесняйтесь, делитесь своими идеями и слушайте чужие, ведь они вдохновят вас на какие-то новые проекты, а вам как раз не хватает этой энергии единомышленников.
2: Водолей. Сегодня водолеям стоит открываться своей второй половинке. Очень важно высказать все, что не дает двигаться дальше. Компромисс найдется очень быстро.
1: Сегодня рыбам стоит творить и любить. Это самое важное. И первое, и второе подарит вам обалденные эмоции и запоминающийся опыт.
2: Молодцы! Все знаки зодиака. Знаете,
1: а рыбы в особенности.
2: А рыбы у нас, как всегда, рыбы вот плывут по течению или против течения, либо просто на месте дрейфуют, и хорошо всегда рыбам.
0: Радио Витебс.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: зачем же возвращать, если можно что-то новое придумывать? Вот, например, предлагаем посетить 16 июля в 20:00 площадь Пушкина в городе Витебск. Знаете, все не просто так. Почему мы туда зазываем людей?
1: Потому что у нас день рождения. Вот так вот можно кричать уже «Ура!» прямо сейчас. Ну, хотя нет, с завтрашнего дня можно начинать кричать «Ура!», потому что, друзья, день рождения официально завтра, но действительно большой праздник состоится именно 16 числа. Огромное количество артистов, классные мероприятия, естественно, розыгрыши, призы, классная атмосфера, все гарантировано.
0: Собирайте себя и всех своих родных, близких и вперед на площадь. Будем раскачивать это лето не только мы, но еще и Автопати Радио Шоу, поэтому наша тусовка может закончиться под самое-самое утро.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Делегации из Андижанской области Узбекистана посетили сразу несколько регионов Витебщины. Ярмарка «Славянский калейдоскоп» пройдет на Славянском базаре в Витебске. В Витебской области спасатели ликвидировали последствия непогоды. Подробности в начале следующего часа, в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жюрет города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах.

0: реклама. Почему ты такая счастливая?
1: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
0: Отправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: в автомобилях, все, кто пешочком, возможно, топ-топ на рабочие места, это не помешает вам принять участие в нашей рубрике, потому что поверните налево-направо своей головы вперед в зеркало заднего вида. Все те, кто находится на светофорах, в пробках, либо просто на каких-то местах остановки, стоянок, вот, пожалуйста, перед вами автомобили. У них есть номера, как и нашего Вайбера и Телеграма. Верно ли я говорю?
1: Верно. Я просто, знаешь, наверное, долго загружаюсь, потому что думаю, вот эта логика, знаешь, есть номера. Действительно, все мы знаем, что у каждого автомобиля есть свой госномер. Вот, друзья, именно он нам нужен в наших мессенджерах, собственно, номер которых 7071071. Для Вайбера и Телеграма он един. От вас нам требуется хорошее настроение, добрые слова, ну и, собственно, те самые номера автомобилей. Ваших, чужих, тем, которым улетают приветы. Можете подписываться, как хотите, писать что угодно в вашей душе прямо сейчас. Просто поднимите кому-то настроение.
0: Абсолютно верно. Поэтому все ваши добрые слова направляются именно сюда. Никого не видите, пишите номер своего автомобиля. И тоже будет счастье. Давайте поднимать это настроение вместе. Понедельника, тем более, обещают прекрасную погоду. Ну и по традиции, знаете, на одну из цифрок мы обращаем свой взгляд. Что у нас сегодня?
1: Ну вот смотри, 13 число, да? 1 да. Плюс 3 равно 4. Подойдет?
0: 4. Давай, четверочку. Значит так, друзья, номерные знаки с четверочкой требуют особо вашего внимания. Сбрасывайте с особым усилием. Все, поехали, автоприветы!
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Ну, поехали, быстренько зачитаем. Что же вы нам сюда прислали? Вот Сава говорит: просто привет, понедельник. И уже, между прочим, где-то на отдыхе, там на дачке, что-то там делают. Ну, вам удачки. Удачки только хочется пожелать. Вы номер первый, наверное, сегодня в рабочих делах. Вот, ваша цифра единичка будет. А Павел присылает нам Volkswagen Polo с номерами 0040. Приветик ему летит.
5: Так, прекрасно. Сергей присоединяется в нашу компанию. Привет от белого Маза 5075 всему городу. Нам с тобой отдельный, всему коллективу «Радио Витебск» тоже. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Еще Сергей, кстати, поздравляет с наступающим нас. Спасибо большое. А что касается автомобилей, то пойман здесь, если я не ошибаюсь, по значку Subaru 7735. Вам улетает отдельный привет. Также есть на связи еще и Ирина. Доброе утро и автопривет «Радио Витебск». Впереди идущим авто от Renault 1088. А вот, собственно, впереди как раз BLG 4681.
4: Так, черный Hyundai 1090 говорит: привет, Volkswagen 1030 с автовокзала. Отдельный привет мужу Андрею, а также Александру Вадиму. Нам с тобой также привет Opel 5446. И вот кто здесь у нас еще? Subaru 0406 и автобус с номерным знаком 4044.
5: Все, смотри, все четверки тебе поймали, да, мне кажется, да, уже. Да. Больше и ловить-то особо некого. Ну, Руслан сделал ход конем. Он передает привет своему пасеку 8849. Говорит: на этой неделе поменяю тебе масло. Осталось добавить только родной. Также привет всем бедолагам, кто вздумал работать за рулем в такую жару. Уверена, это было не их решение, а решение начальства. Поэтому, Руслан, тут надо сочувствовать. Есть еще и Настя на связи. Она передает привет всем и хорошего легкого дня от Лада Приора 5527. А на дороге встретила Volkswagen с номерами 9490. Ему улетает отдельный привет.
4: Наталья выходит на связь, говорит: доброе утро. Привет, Ford 4371 от 0940. А также Александр у нас здесь имеет. Как всегда, Вадиму, Артему или не Андрею, Саве. И нам с тобой здесь цифры. Что за такое? Лифан 2323 это один. А вот второй, между прочим, BLG нет. Geely 0420.
5: Я уже пять раз, наверное, переключила. Знаешь, туда-обратно, пока ты сомневаешься. Думаю, вдруг я что-нибудь различу. Но, собственно, знаешь, есть у нас еще одно прекрасное сообщение от Леси. Там есть хорошее пожелание. Всем солнечных, ярких впечатлений желает прекрасная девушка. Привет от серебристого Рено 1676. А отправляется этот привет Kia 1234.
4: Друзья, всем еще раз огромный привет от волны номер один в регионе. Мы погнали, полетели дальше. Вы вместе с нами, цепляем музыку и в следующий час.

0: she's a sexy chick.
1: В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Делегации из Андижанской области Узбекистана посетили сразу несколько регионов Витебщины, сообщает телеграм-канал «Витебская область» официально. В Сенинском районе гости посетили завод по производству пеллетов Богушевского лесхоза. Стороны обсудили возможности создания совместного производства. Также узбекская делегация посетила территории бывшей

0: Богушевской санаторной школы-интерната и детского лагеря «Витязь». В Чашникском районе внимание уделено АПК. Делегация побывала на молочно-товарном комплексе «Тяпино», где предусмотрен полный цикл производства – от выращивания молодняка до формирования дойного стада и получения высококачественной молочной продукции. В рамках рассмотрения вопросов сотрудничества партнеры посетили животноводческие объекты, где в перспективе можно организовать разведение крупного рогатого скота или племенного животноводства. Кроме этого, представители дружественной страны посетили Толочинский и Городокский районы.
1: Новости региона.
0: Во время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске с 14 по 21 июля пройдет 27-я ярмарка «Славянский калейдоскоп», сообщает Белта. В этом году ярмарка отмечает 27 лет с момента основания и десятилетия своей постоянной прописки на аллее по улице Кирова. Первая экспозиция в 1999 году насчитывала всего 10 участников. Сегодня их уже более сотни, и 20 из них представляют регионы Российской Федерации. Гостей ждет настоящий праздник ремесел, художественная керамика, стильная одежда, эксклюзивная бижутерия, товары для дома и изделия народных промыслов. После шопинга можно отдохнуть в летнем кафе. А для гурманов сюрприз на экспозиции «Эскарго де Ор» подадут виноградных улиток в изысканном соусе по-бургундски. Ярмарка будет работать с 14 по 21 июля с 9 до 21.00. В Витебской области спасатели ликвидировали последствия непогоды. Накануне в результате прохождения порывистого ветра по территории Витебщины спасатели 10 раз выезжали для распиловки и уборки упавших деревьев. 3 раза в Витебском районе, по 2 случая в областном центре и Рассонском районе, по 1 в Лепельском, Лёзненском и Бешенковическом районах. В результате падения деревьев в Витебске поврежден 1 автомобиль. По оперативным данным, пострадавших нет. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов – 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов – 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 25, плюс 30 градусов, в Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Радио Витебск.
1: Знаете, вот как ни посмотрю в интернете, такие интересные традиции в разных странах существуют, и в целом некоторые из них, ну, по крайней мере, для меня определенно непонятны. В общем, суть в чем? В Дании, если вам 25, и вы не замужем, хочу подметить, да, касается почему-то именно девушек,
2: так.
1: Вас обсыпают корицей. Выглядит это на самом деле достаточно страшно. То есть, друзья вправе привязать вас к какому-то предмету, там, столб, стул и так далее, и полностью обсыпать корицей. Ну, естественно, с точки зрения безопасности, там, вроде бы выглядит все достаточно приемлемо. Угу. И тем не менее, а вот если уже 30 и вы не замужем, то тогда они начинают использовать перец. Вопрос, что будет в 40?
2: Что было, что будет дальше, да? И как же хорошо на девушках корица, перец. Что, куда и как и чем обсыпают парням?
1: Ну, я не знаю. Знаешь, если разбираться там, откуда же это все берет начало, то в целом это касалось торговцев специями, там, с древних веков, потому что они много путешествовали, не успевали заниматься своей личной жизнью.
2: Не распродавали
1: товар. Ну вот почему девушки? Понимаешь, есть вопросики.
2: И излишки отдавали в народ.
1: Не знаю.
2: Смотри, ты обсыпали, а ты домой приправы принесла.
1: То есть думаешь,
2: в карманах.
1: Вот так.
2: Ну, я не знаю. Ну, тогда интересно, чем же реально там мужчин обливают или обсыпают.
1: Ну, вот не
2: вообще
1: знаю, почему-то не сказано об этом абсолютно ничего.
2: Ну, ладно, слушай, везде традиции интересные. У нас вон это, рис кидают на свадьбу. Не знаю, почему рис дорогой нынче. Давайте переходить на что-нибудь более полноценное. Такое приземленное, а? А то с этим рисом, конечно. Вот.
1: Может, это же из волос доставай, да? Вот
2: да,
1: это все.
2: Да, да, конечно. Конечно, девушкам, которых там перцем, да, чем еще раз?
1: Корицей
2: обсыпают, это, конечно, хуже. Но, тем не менее, да. Вот хлебом не корми народом, дай кого-нибудь чем-нибудь обсыпать.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Это мы любим, это мы хотим. Нелепые новости с утра пораньше, да еще и в понедельник. Что может быть лучше вообще?
1: Хорошие выходные, например.
0: О, хорошие выходные уже были, уже прошли. Теперь вот остаются только нелепые новости. Возможно,
1: после хороших выходных. Как раз так это работает, я думаю.
0: Ой, супер. Слушайте, есть одна новость. Появилась она в интернете. Даже подтверждена фото-видео. В общем-то, в Америке беспилотное такси
1: сдало пассажиров в полицию. Говори, как есть.
0: Да, именно так все произошло. Более того, вот ребята захотели покататься на беспилотнике, а он такой определил, значит, что они находятся в нетрезвом состоянии, заблокировал все вот эти вот свои системы службы, заблокировал двери и вызвал полицию на место. Полиция приехала и такая, опа! Как-то...
1: Оно еще навстречу полиции ехало и фактически в участок их привезла. Это да, если уже разбираться подробнее. А что касается поведения, да, действительно, вот эти вот не совсем трезвые подростки, они еще обстреливали прохожих из водяного пистолета, громко шумели. В общем, такси не устроило такое поведение в своих опочивальнях. Поэтому они решили, да, действовать
0: смотри,
1: так.
0: Смотри, говорят еще бездушные железки и машины. Вот смотри ты, может она как-то...
1: Пожалела людей.
0: Пожалела мимо проходящих, что им
1: мокнуть. Или свой кожный салон.
0: Возможно, думают, а черт их знает, чем черт не шутит, сейчас разорвут, порвут, тут все как-то замусорят потом. А кто? Оно же беспилотное, некому там пропылесосить, почистить.
1: Нет, я уверена, что оно приезжает на какую-то свою там базу, как-то назвать правильно.
0: Ну, а сколько ж после каждых таких пассажиров на базу не наездишься?
1: На то оно и такси.
0: Вот, на то оно еще и умное такси, оказывается. Вот так.
1: Страшно?
0: А-та-та вам, а не надо вот таким вот заниматься.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: вы можете их тоже поймать 16 июля в 20:00 на площади Пушкина. Вход свободный.
1: Да, друзья, будем ждать всех на наш праздник, на наш день рождения. Будем рады видеть абсолютно каждого. Будет весело, это мы вам гарантируем. Розыгрыши, подарки, музыка, классная атмосфера, танцы, песни. В общем, все, что вашей душе угодно, все там будет.
0: Все до самого утра вместе с нами, артистами Автопати Радио Шоу.
2: Радио Витебск. 91.2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником Днем Государственности. Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных дронов для Украины. В Уэльсе кладоискатель-любитель нашел клад с корабля, затонувшего в 16 веке. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Новая неделя, новые начинания. И опять начинаем мы собирать претендентов на пятничный розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Мы не усложняем правила, друзья, все предельно просто. Есть вопрос, нужен ответ. Естественно, для того, чтобы выиграть, нужно быть первым. Собственно, что касается наших мессенджеров, куда мы принимаем ваши сообщения, это Viber 7071-071.
0: Да, все предельно просто. Кто первым правильно отвечает на вопрос, тот и залетает в этот самый список. Сегодня вопрос будет звучать следующим образом. Мы же знаем, что в различных футбольных командах играют различные игроки различных стран.
1: Логично.
0: Других. Да, логично. Это могут быть не только белорусы, но и из ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Так вот, назовите, пожалуйста, сколько легионеров в составе футбольного клуба МЛ Витебск, то есть людей с паспортом не гражданина Республики Беларусь. Напоминаю, что легионерами не считаются игроки Российской Федерации. Поэтому, друзья, погнали, полетели.
2: Радио Витебск.

0: Ну что, друзья, останавливаемся, говорим стоппа и гора. И мы нашли человека, который правильно ответил на наш вопрос. Сделал это, ну, наипервейшим. В общем-то, что долго ходить вокруг да около, правильный ответ был 7. Именно 7 человек в составе футбольного клуба МЛ Витебск имеют заграничный паспорт, так сказать.
1: А все остальные ходили действительно вокруг да около, начиная от 2, заканчивая 10. Вот такая небольшая разбежка у нас была. В целом, кто-то целую команду футбольную фактически собрал из легионеров. Но нет, ответ был верный. Собственно, справился с заданием Дима. Последние цифры вашего номера 362. Ставим лайк вам на сообщение. Именно вы занимаете вакантное место понедельника в нашем списке претендентов.
0: Молодец вы, Дмитрий. Что сказать? Либо знаете состав футбольного клуба, либо очень быстро ищите. И то, и другое абсолютно подходит. Вы первый, вы молодец. Пожелаем вам удачи. Ну и остальным тоже желаем удачи уже завтра пополнить наш список.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. «Футбольный клуб Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.
5: I know why you walked into my world.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий.

0: наблюдается на волне радио Витебск. Во всех точках нашей вселенной буквально слышно данный трек.
1: А еще межгалактическое звучание будет на площади Пушкина 16 июля в 20:00. Фактически перепутала цифры, и тем не менее всех приглашаем.
0: Да, день рождения радио Витебск 28-й. Вход абсолютно свободный. Будет множество звука, артистов и, конечно же, розыгрышей, автопати, радиошоу и вас, красивых.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем Государственности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле. Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы с опорой на свою самобытную культуру и духовные ценности, экономические и гуманитарные связи сумеют переступить через искусственно созданные преграды и продолжат плодотворно взаимодействие по всем направлениям совместного интереса, говорится в поздравлении.
1: В Беларуси.
2: Госавтоинспекция в этом году возьмет на усиленный контроль передвижения всех водителей самоходных машин крупногабаритного транспорта, который касается сельхозтехники. ГАИ требует не выпускать в работу сельхозтехнику с нарушениями, с непройденным техническим осмотром, с нарушением технического состояния транспорта, проверять перед выходом в рабочую смену состояние водителя, чтобы он был в здравом состоянии и не

0: коем случае не в состоянии опьянения, а также чтобы у водителей были полностью в соответствии водительские удостоверения для управления соответствующей техникой.
1: В мире.
0: Германия профинансирует закупку для Украины 50 тысяч ударных беспилотников, пишет ТАСС. Речь идет о дронах украинского производителя Skyfall, которые оснащены программным обеспечением для автоматического отслеживания цели. Контракт оценивается примерно в 90 миллионов евро. Германия является крупнейшим донором Украины. Ранее Кабмин ФРГ сообщал, что Берлин предоставил Киеву с 24 февраля 2022 года около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной и 55 миллиардов евро в качестве военной помощи. В Уэльсе 69-летний кладоискатель-любитель Питер Хьюз обнаружил клад с корабля, затонувшего в 16 веке. Свою находку он передал в музей, пишет Мир24. В этот раз мужчине удалось найти сотни золотых монет и различных артефактов с судна, потерпевшего крушение 28 декабря 1583 года. Среди обнаруженных ценностей оказались золотые монеты времен правления испанских монархов Фердинанда и Изабеллы Испанских, боцманский свисток, а также кодовый замок от сундука, секретное слово которого пока не разгадано. По предварительным оценкам, на сегодняшний день найдено лишь четверть тех денег, что находились на борту затонувшего корабля. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконтбай.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: интересно, в общем-то. Посмотрел я в календарь праздников. Слушайте, такой, такие подходящие для понедельника. Ну вот нельзя о них не упомянуть. Смотрите, изначально день довольных сотрудников у нас сегодня. Угу. Вот, пожалуйста, в понедельник.
1: Уверена, потом, они что-то попутали дальше.
0: Потом международный день головоломки. Вот,
1: угу, как это будто подходит.
0: Работа, да, понедельник, головоломка, сотрудники, все сходится. Потом у нас следующий день рая для дураков. Вот, пожалуйста. Как говорится, с милым раем в шалаше. Но вот, а для них я не знаю, какая поговорка существует.
1: Ну, я и потом... пытаюсь вообще придумать, знаешь, куда это, к чему приписать.
0: Да, ну и потом день поиска за углом. Если работы не найти себе где-нибудь, то, ну, хоть за углом, вот, пожалуйста. Возможно, там как раз-таки и находится данный рай, о котором упоминалось выше.
1: Ну, я не знаю, что добавить, потому что в целом я действительно пытаюсь сопоставить как-то одно со вторым, но понедельник есть понедельник,
0: а
1: дается тяжело.
0: Вот
1: да.
0: Я все так совместил одно со вторым, с третьим. А может, оно и не надо, может, это просто моя фантазия, мои выдумки-придумки, а на самом деле ничего они общего не имеют. В общем-то, выбирайте для себя. Для себя каждый выбирает сам. Подходит, не подходит. Знаю, что подходит всем и каждому, так это «Волна радио Витебск».
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: мысль.
1: А на самом деле есть о чем задуматься, потому что интересный инцидент произошел, и в целом очень даже непонятно, кто прав, а кто виноват и кто более странно себя повел. Собственно, суть в чем? Угонщик ограбил автомобиль, вернулся, обнаружив, что внутри есть младенец, отругал мать за то, что она оставила ребенка без присмотра, а затем просто сел в эту же машину и уехал дальше по своим делам на угнанном автомобиле.
2: Ля, уже. Молодец какой, как-то у него работает совесть, да?
1: Он еще и полиции пригрозил.
2: Полиции пригрозил, сам машинку угнал. Ну, что это за лапочка такая? Ля, дайте ему номинацию как-то, я не знаю, там, «Совесть года» или как-то. Возможно, он возомнил себя этаким... Кто там у богатых отбирал и
1: Робинзон Крузо?
2: Робинзон Крузо никому ничего не мог дать.
1: Но там точно была
2: Робин Гуд. Робин Гуд, вот. Возможно, он этакий Робин Гуд, вот чтобы таких нечестивых мамаш, которые бросают своих детей без присмотра, наказать таким образом.
1: А автомобиль это плата за то, что вернул самое ценное.
2: Конечно, плата. Да, никакой оплаты даже не может быть речи, когда речь идет о твоем чаде, о твоем золотке вот этом вот.
1: Нет, ну если бы он его часок покатал, в целом, я думаю, мама бы не расстроилась. Хотя нет, ладно, расстроилась бы.
2: Расстроилась бы, еще как, уж поверь. Но, конечно, вот это вот то, что машинку все-таки спер, его не красит, но, тем не менее, как это говорится, из двух зол выбирая лучшее, поэтому вот урок на всю жизнь и маме, и, возможно, кому там еще. Не, ну только маме получается.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность.
1: Да, друзья, нужно задуматься о том, как проведем мы завтрашний день, потому что волна радио Витебск будет всем и каждому направо и налево раздавать подарки. День рождения наша, подарки получаете вы.
2: Да, действительно, и день рождения у нас состоится именно завтра, по крайней мере, что касается эфирного времени. Поэтому внимательно следите, участвуйте, ловите задания и, конечно, выигрывайте призы.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года. Сотни поляков вышли на марш против финансирования Киева. Подземный город из 5000 бомбоубежищ с саунами и церквями построили в Финляндии. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну что, друзья, ловим момент вместе с вами на волне радио Витебска. За выходные мы соскучились по вашим фотокарточкам, пикчам, и называйте это как хотите. Снимки тоже подойдут, да хоть картинками называйте, хоть рисунками. Все это рисует ваше мобильное устройство.
2: Ну, точнее, вы занимаетесь тем самым, что оно нарисует. Поэтому прямо сейчас предлагаем вам или сфотографировать все, что находится рядом, ну или, я не знаю, каким-то другим образом запечатлеть, если можно как-то так придумать, и прислать к нам в Viber, Telegram 7 071 071. Дело за малым. Главное, чтобы фото было сделано здесь и сейчас. А что на нем будет, абсолютно не принципиально.
1: Ну, конечно же, все это верно. Все это верно, все это здорово. Нам нужны от вас фотографии. Больше фотографий – это больше всего позитива, в общем-то. Краткий комментарий по некоторым из них получите обязательно. Ну и, конечно, полная подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». Друзья, действуем! Фото!
0: На «Радио Витебск» разбудит шоу. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Лови момент.
1: Ну, давайте посмотрим, что вы нам здесь набросали. Ну, вот вижу смс от Сергея, фотографию такую интересную. В полях где-то, в работе весь Сергей. Поэтому вам хорошего настроения, вы поскорее работу заканчивайте. Елена же делится чем-то красивым. Даже каким-то, я бы сказал, торжеством. А может, это просто на даче у нее так красиво оформлено.
2: Было бы хорошо, конечно, если бы было так. Ну, ты знаешь, вполне себе похоже и на то. Очень красиво. Если это действительно ваше, то белой завистью завидуем. А я вот пройдусь, пожалуй, по животным, потому что милота неимоверная. Есть у нас тут в подборочке ежик, котик в раковине и улитка.
1: Это замечательно, прекрасно. Всегда меня такие смс радуют. А вот какие еще радуют? Я не знаю, ромашки.
2: Ну вот посмотри на Сашу, улыбнись. Вот Саша такой Александр. Довольный, счастливый,
1: улыбаюсь
2: солнечный.
1: Улыбаюсь вам в ответ, Александр. Хорошо, настроение. Поймали какое-то прекрасное. Слушайте, мы тоже поймали ваши фотографии. И, естественно, никуда их не отпустим. Ловите полную подборку в телеграм-канал Радио Витебск. Ну а мы убегаем, но ненадолго. Для того, чтобы кое-что вам рассказать.
0: Это слушает весь мир.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Инфляция в Беларуси замедлилась до самого низкого уровня с октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития, сообщает Белта. Специалисты отмечают, что снижение цен на отдельные категории товаров частично связано с укреплением белорусского рубля на 6% в июне. Темпы роста цен на непродовольственные товары практически не изменились и составили в первом месяце лета 2%. В банке заявили, что ожидают по итогам этого года уровень инфляции ниже предельного параметра в 7%.
0: В мире.
1: Иран нанес ракетные удары по базе вооруженных сил США в Кувейте, на которой хранились ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса Стражи Исламской Революции. В КСИР также подчеркнули, что считают эти действия контрнаступлением в ответ на американскую агрессию. Накануне американские военные завершили новую серию ударов по объектам Ирана. Поражены десятки целей. В Варшаве на фоне растущих антиукраинских настроений прошла массовая протестная акция, получившая название «Волынский марш». Более 300 человек провели шествие по улицам польской столицы в память о трагических событиях 1943 года, когда украинские националисты устроили массовое убийство польского населения, известное как «Волынская резня». Манифестанты требовали немедленного прекращения всей финансовой и военной поддержки Киева, заявляя, что Украина не должна получить больше ни одного боеприпаса и ни литра топлива. В Финляндии построили подземный город из 5500 бомбоубежищ с бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Об этом сообщает ТАСС. Подземный город появился под финской столицей. Он имеет двойное назначение. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Эти строения защищены металлическими дверьми, которые могут выдержать взрывные волны, отразить химическую, биологическую или ядерную угрозу. Единовременно бомбоубежище способны вместить около 1 миллиона человек. Отмечу, что население Хельсинки примерно 690 тысяч.

0: человек. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 3,8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25-30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Итак, если в понедельник есть среди нас нервные, то знаете, что нужно делать? А всего лишь высунуть язык на 40 секунд, и неважно, кто на тебя как посмотрит. Вот высовываем язык, все, кортизол падает, и никакая таблетка успокоительная типа валерьянки нам не нужна.
1: Ну, знаешь, впредь мне нужно высовывать язык. Надо попробовать сейчас за рамками эфира. Не сказать, что сильно нервный, но, а может, сработает в какую-то иную сторону. Вот представляешь, высунул язык, и тут хоп-она, и вдруг, я не знаю, там, ну, на карту что-нибудь
0: просто не
1: упало.
0: Слушай, нет, это так не работает. Я просто не буду обращать внимание на то, что ты сидишь как собака, знаешь, так вот с высунутым языком.
1: Ладно.
0: Будем пенять на жару, на все,
1: жарко.
0: Что угодно. Да, ну вот такой лайфхак имеется.
1: Ой, друзья, жара везде и на волне радио Витебск в том числе, потому что очень близки мы к нашему празднику, 28-й день рождения.
2: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио Витебск.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: даже не думай.
1: Да, в понедельник не планировали, поэтому, собственно, ничего нового. Как и обычно, примерно в 10-15 каждый будний день берем кофе и расслабляемся. Расслабляемся сами и расслабляем наши головы. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы вам выдадим стартовую фразу, а дальше уже всю работу передавать своему мобильному устройству. Ваша задача только в Вайбере по номеру 7071071 в поле для ввода сообщений ввести те слова, которые мы вам продиктуем. А дальше просто выбирайте.
2: Да, выбирайте из тех самых предложенных вариантов слов. Их будет как минимум по 3 штучки каждый раз, когда вы будете выбирать одно за вторым, одно за вторым. Таким образом у вас получится целое предложение, состоящее исключительно методом подсказок вашего мобильного телефона. Да, поэтому вся эта рубрика на хихи-ха-ха. Ничего серьезного здесь не будем размышлять. Ну, только если в контексте, опять же, юмора и по-серьезному. Да, бывает такое. Что касаемо стартовой фразы, она сегодня звучит так. «Не бойся, я хочу только...» А дальше троеточие. Но это пока что, друзья, потому что уверен, что автозаполнение вам выдаст интересные варианты. Поэтому еще раз повторю стартовую фразу. Не бойся, я хочу только... Поехали.
3: Всем привет, это Филатов и Кэр.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: что, друзья, мы вам выдавали стартовую фразу для того, чтобы ваше автозаполнение поработало. Да, не вы, а автозаполнение. Вам нужно было только нажимать там на кнопочки, да и все. Фраза звучала так. «Не бойся, я хочу только...» А дальше вот что-то писало автозаполнение. Давайте послушаем, что у кого получилось. У Натальи. «Не бойся, я хочу только счастья для нас, а там будь что будет».
1: Ох, какая милота. Ну ладно, да. В целом посыл хороший. Есть еще и от Ани сообщение, говорит, не бойся, я хочу только с тобой на эту тему, завтра уже все будет хорошо и не до этого.
0: Самое главное, что не надо бояться. Не бойся, я хочу только на следующей неделе, не будет озвучки привета и всему коллективу хорошего дня. Пишет нам Александр.
1: Вот я только хотел сказать, дай угадаю, особенно когда коллектива касается, это Саша, да. Так, Татьяна говорит, не бойся, я хочу только с тобой общаться, и все такое ощущение, будто бы ты меня любишь.
0: Ну, неплохо. У Сергея получилось. Не бойся, я хочу только один день в неделю, и все будет хорошо. Работать.
1: Я, знаешь, я загружаюсь и пытаюсь вслушаться в твое сообщение, но читаю сообщение от Софии и понимаю, что переключиться уже не могу.
0: Давай.
1: Не бойся, я хочу только, чтобы ты закрыл рот.
0: Ох ты! А вот это претензия. А вот это претензия стопроцентная. Слушайте, можете сбрасывать кому угодно и всем говорить, что ой, это заполнение, это я нечаянно. У Екатерины получилось. Не бойся, я хочу только попробовать найти свой дом.
1: Нормально, нормально. Так, есть еще одно сообщение. К сожалению, имени не вижу.
0: Давай я тебе подскажу.
1: Давай.
0: Лилия.
1: Лилия говорит легко и просто. Не бойся, я хочу только тебя.
0: Ох, романтика, романтика. Наталья говорит, не бойся, я хочу только в этот раз посмотреть, есть ли у тебя на карте что-то.
1: Только в этот раз, конечно, конечно.
0: А Диана говорит, не бойся, я хочу только, чтобы тебя любили, ценили, уважали, заботились. О, ну тут все перебрали.
1: Ну тут что-то на красивом, да. Не бойся, я хочу только, что воспользовался, не могу сказать, где, пишет нам Руслан. А Леночка говорит, не бойся, я хочу только быть рядом с тобой в любое время суток.
0: Ой, по романтике пошли девчата. Александр говорит, не бойся, я хочу только на английском языке и хорошего настроения в этом году.
1: Ой, интересно.
0: Английский это сложно выучить, слушайте, это прям факт. А Александр говорит, не бойся, я хочу только на следующей неделе Новый год и немного волшебных моментов под Рождество. О,
1: так,
0: люди
1: перепрыгнули, да, с лета на Новый год, но в целом я предлагаю закончить сообщением от Андрея. Не бойся, я хочу только, чтобы было хорошо тебе со мной рядом. Говорит вам Волна Радио Витебск.
0: Отлично.
1: Это добавочка от нас.
0: Это 100%, это факт.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Витебск одержал вторую победу подряд в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает Белта. В выездном поединке 15-го тура подопечные Сергея Гуренко выиграли у Дзержинского Арсенала с результатом 3-0. Результаты других встреч. Днепр-Могилев-Минск 1-2, Барановичи-Торпедо-Белас-Жодина 1-0, Динамо-Брест-Славия-Мозырь 4-1. Матчи с участием белорусских представителей в европейских кубковых турнирах перенесены на более поздний срок. Положение в группе лидеров: Динамо Минск 33 очка, МЛ Витебск 31, Ислыч 28, Гомель 26. В конце турнирной таблицы находится Нафтан, у которого 6 очков. На 3 балла больше у Батэ, по 11 очков в активе Белшины и Днепра. Белорусские спортсмены завоевали 2 медали на юниорском первенстве континента по плаванию этого года, которое проходило в немецком Мюнхене. В заключительный день турнира на медали претендовали двое представителей Беларуси. По итогам предварительных заплывов на 100-метровке брасом у девушек Алиса Белая была третьей среди 45 участниц. Полуфинальную стадию наша плавчиха прошла 6-м временем. В финале Алиса показала 4-й результат. До тройки не хватило всего 0,04 секунды. Также на первенстве Европы Ю-18 Белая была 5-й на полтиннике брасом и 12-й на дистанции 200 метров. В немецком Котбусе завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке среди спортсменов до 18 лет и гонщиков до 23 лет с участием белорусов. Программу континентального форума завершили Мэдисон и парные гонки на выносливость. Среди юниорок до 18 лет наша Арина Стрига и Василина Терехова замкнули пятерку лучших. У юниоров Денис Барановский и Илья Янковский стали 7-ми. В этой же дисциплине среди девушек до 23 лет белорусские Алина Корот и Ксения Шинкаренко показали 9-й результат. У парней Никита Бобович и Вячеслав Шпаковский также закончили гонку 9-ми. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Ой, друзья, ну что вы чуть-чуть позевнули под данный трек? Ну, он такой расслабляющий, прям вспоминаешь себя в кроватке с утра пораньше. Но вдруг резкая отбивка, переход, и вот вам прямо сейчас борьба за билетик в кино. Один он, но на сеанс кинопросмотра вы пойдете вместе выбирать вам, с кем идти, как, собственно говоря, и фильм, на который вы отправитесь тоже.
2: Но если вдруг вы не знаете, что выбрать, то есть одна небольшая подсказка. Ну, во-первых, подскажем, на какой фильм, точнее, анимацию вы можете сходить, а во-вторых, как раз слушайте внимательно. Возможно, информация вам пригодится и для самой игры. Во-первых, у нас миньоны покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм, а монстрах они отправляются на поиски самых пугающих существ. Смотрите в кинотеатрах Витебска «Миньоны и монстры». Возрастное ограничение 6+.
1: Отлично.
2: Это что касается самой анимации. Ну и вот как бы краткое описание было получено. А есть вопрос. А в каких годах происходит действие в этом мультфильме?
1: Друзья, Viber 7071-071, погнали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио, которое слушает.
1: Ой, ну слушайте, ну интересные различные варианты ответа тут, знаете. Уж некоторые не заморачивались, отправляли и наш год, вот который прямо здесь идет. И какие-то, знаете, начало нулевых, и 90-е, 80-е, 70-е. Ну еще каких-то лет недоотправлялись некоторые из вас, а некоторые и отправлялись. А некоторые прислали правильно, но, к сожалению, ввиду того, что есть положение, оно доступно в наших сетях и на сайте radiovitebsk.by, не могут забрать свой приз. Вот да, уж если честно. Но тем не менее, кое-кто, не с первой попытки, ну, коль уж не с первой, то ладно, других не имея, будем засчитывать вторую, да, или как-то называй.
2: Ну, в общем, смотрите, друзья, очень много ответов было с цифрой 1968. Именно такой год вы посчитали правильным. И да, он был, но только в предыдущей серии мультфильма, которая вышла в 2015 году, и там, да, там действительно этот год, он превалирует. Что касается именно сериала вот этого мультипликационного, о котором мы спрашивали, да, «Миньоны и монстры» этого года, то там действие разворачивается в 1920-х годах. Поэтому вот те, кто были близки, молодцы, но есть тот, кто все-таки написал четко, верно и по делу. Единственный нюанс, вот посмотри, пожалуйста, как у тебя подписано.
1: Мне очень нравится ник «Бухгалтерия».
2: Ну вот да, у меня подписано так же, я все-таки надеялась, что возможно отразиться по-другому. И тем не менее, если вы отвечали целой бухгалтерией, как-то придется выбрать пару, кто с кем пойдет.
1: Кто же все-таки отправится? Поэтому у вас там свой конкурс еще намечается среди всех сотрудников, как я понимаю. Ну а так молодцы, реально, вон, сами ржут, присылают смайлики. Поэтому поздравляем всю вашу команду, компанию, бухгалтерию. Теперь и решать вам, кто там и как отправится за подарком. Все, друзья, спасибо. Правильный вариант получен, победители найдены.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Ну все, ну всех сегодня разбудили в понедельник. Это как не стыдно, скажете нам вы. Ай-яй-яй-яй, что же вы делаете, людей будете? А мы скажем, мы будем только тех, кто на работу просыпается. И кто вместе с нами на волне уже, прям-таки, вот с первыми лучами солнца.
2: Первыми петухами, да, называй как хочешь.
1: Короче, всеми первыми, кто весь первый там, как-то кто рано встает, тот червячка клюет. Не, это...
2: Две... Что-то ты не туда пошел
1: ранее
2: куда-то.
1: Пташка по... А ладно, я все эти поговорки собрал вы.
2: В общем, не суть. Но да, если очень попросить, то, конечно, можем начинать мы утро с фразы «Алиса, включи радио Витебск». Если кому-то это поможет не просыпать, милости просим, принимаем заявки Viber 707-0701. Ну, а что касается, собственно, праздников и заявок, вот знаете, завтра день особенный.
1: Да, прекрасный, невероятный завтра. День праздничный на волне радио Витебск. Празднуем свой 28-й день рождения. Поэтому уж подарков будет, это мы вам обещаем. Поэтому... С самого утра как раз-таки и заводите будильники, чтобы ничего этого не пропустить.
2: Обидненько будет пропустить, просто так проспать. Тем Согласен. Более на работу все равно идти нужно, поэтому совмещайте приятное с полезным.
1: Все, друзья, у микрофона с вами на сегодня были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Завтра ничего не поменяется, мы опять будем у микрофона в 7 до 11, но с праздничным классным настроением. А пока желаем всем провести этот понедельник максимально круто и коротко. Ну и что же, всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передает Белта. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда, а технику, будьте добры, обслуживать ее здесь, подчеркнул белорусский лидер. С начала года около 117 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехали из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия безвизового порядка нашу страну посетили 1 375 тысяч 77 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года. Включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета.
1: В мире.
2: В Мексике в массовом ДТП погибли минимум 16 человек и еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС. Крупная авария случилась на автодороге Гвадалахара-Тепик. Грузовик не смог затормозить и на скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились на трассе из-за другого ДТП. После этого случился пожар, который охватил машины, что серьезно осложнило спасательные работы. Водителя грузовика задержали для выяснения всех обстоятельств ДТП. На месте происшествия продолжается поисковая.

0: операция.
1: В Беларуси.
0: Последнее приготовление перед выходом на большую сцену на национальной киностудии «Беларусь фильм» накануне провели репетиции 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» – одного из самых трогательных событий предстоящего славянского базара. Уже завтра юные исполнители из разных стран выйдут на сцену, чтобы побороться за награды престижного конкурса. Конкурс будет проходить в два этапа. В первый день участники исполнят песни славянских авторов, а во второй подарят зрителям любимые мелодии из известных мультфильмов, художественных фильмов и детских мюзиклов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, выходные пролетели, как всегда, с какой-то космической скоростью, но, надеюсь, ребята, не мимо вас. Хочется верить, что за эти два дня вы все-таки успели сделать для себя что-то полезное или, наоборот, отдохнули по полной программе. Кстати, насчет времени, я как-то на досуге тут узнала, что первый термин «поп-сонг», что в переводе означает «поп-песня», впервые официально прозвучал и был зафиксирован в английском языке еще в 1926 году. Как же давно это было! И вот у нас уже вовсю проходит 2026, и мы все так же с вами слушаем музыку, причем разных жанров, но чаще всего в динамиках, конечно же, звучит такой стиль музыки, как поп. В нашем эфирном плейлисте мы собрали для вас много песен. Уверена, что каждому из вас что-то придется по душе и по вкусу. Так что включайтесь, присоединяйтесь и бранчуйте этот понедельник на любимой волне Радио Витебск. Наташа Баталко уже с вами. Всем привет. Ну и, конечно же, пожелаю вам прекрасной рабочей недели.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Бранч премьера.
1: Про то, что новая трудовая неделя наступила, я уже сегодня упоминала на старте музыкального бранча. Так вот, эта неделя принесла нам, как всегда, с вами новые возможности, какие-то перспективы, дела, делишки. И, конечно же, новая неделя принесла нам свежую музыку, которую в рамках бранча мы будем с вами слушать на протяжении этой пятидневки. Ну и начинаем по порядку. Стартуем здесь с рубрикой «Бранч премьера». И как раз-таки сейчас в эфир будем запускать очередной свежачок, который мы с вами, кстати, не просто слушаем, но еще вместе оцениваем в нашем телеграм-канале. Сегодня на повестке этого жаркого, летнего, практически фестивального уже славянского такого дня мы будем слушать трек под названием «Мичико» от диджея Годжи, Джейсона Дерула и Мелоди. Ну, начнем с первого. Джейсон Дерула — известный американский певец, автор песен, актер, музыкант и танцор. На его счету уже 13 платиновых синглов, более 7 миллиардов просмотров клипов на YouTube. Ну и дуэты имеются с такими исполнителями, как Лил Уэйн, Питбуль и Шон Комс, ну и на самом деле другие артисты. Кстати, Джейсон Дерула не так давно выступал в Москве и очень любит приезжать в столицу России и давать свои шоу. Ну, на самом деле, люди любят его творчество, потому что талантливый он человек. На самом деле, здесь вокал мы услышим не только Джейсона Дерула. Будет вокал продемонстрирован еще одной прекрасной особой под псевдонимом Мелоди. Это певица. А вот над звуком здесь потрудился диджей Годжа. Румынский диджей, продюсер электронной танцевальной музыки из Бухареста, который специализируется на создании энергичных треков в жанрах электронной и танцевальной музыки. Возвращаясь, ребят, к названию трека «Мичико», сразу скажу, что в треке поется про взаимоотношения одной пары, когда у одного человека просто невероятно сумасшедшая энергетика, что ты перед ним не можешь устоять. На самом деле хит «Мичико» — это энергичный танцевальный трек, сочетающий в себе стили латино и афрохауса. Ну и основной смысл песни крутится вокруг летней атмосферы, ночных танцев и привлекательности партнера. Ну и в тексте будет сегодня очень много повторяться такая фраза, как «Мичико», так что не удивляйтесь, а переводится все это дело как «Мой мальчик». Так что давайте ловить новинку в эфире, слушайте, потом, как уже говорила, активно за нее голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Пост ждет ваших реакций.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат. Чат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Радио Витебск.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

обоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу Тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Джастин Бибер станет одним из хедлайнеров музыкального шоу, которое состоится в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. К слову, также на сцену выйдут Шакира, Мадонна и коллектив BTS. Финал состоится в воскресенье 19 июля на стадионе в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси. Перед зрителями также выступят Барна Бой, всемирно известный венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор с участием коллектива Coldplay. Концерт пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA, цель которого – собрать 100 миллионов долларов для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру. Ну а вот певица Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение своей свадьбы. Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечивала безопасность во время торжества в Madison Square Garden. Свифт и ее партнер Трэвис Келси отпраздновали бракосочетание 2 и 3 июля на арене в центре Манхэттена. На торжестве присутствовало более 1000 гостей, ну а для проведения мероприятия в течение 3 дней были перекрыты улицы города. Также мы узнали, что группа The Rolling Stones выпустила новый 25-й студийный альбом. Пластинка под названием Foreign Tangles уже доступна на зарубежных стримингах. В лонгплей вошли 14 треков. Альбом создавался в студии Metropolis на западе Лондона. В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из коллектива The Cure, Чад Смит из группы Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 80-х Стив Уинвуд. Что касается кино, то фильм «Моана», бюджет которого составляет 250 миллионов долларов, собрал в мировом прокате на первых выходных всего 95 миллионов долларов. Это один из худших стартов для игрового фильма в истории Disney. И в завершении модель и актриса Эмили Ртаковски заключила семизначный контракт с одним издательством на выпуск своей новой книги. Сделка стала итогом напряженного аукциона, в котором за право издать мемуары боролись сразу 12 претендентов. Новая работа станет возвращением Ртаковски в литературу после громкого успеха ее книги «Мое тело», которая в 2021 году стала бестселлером по версии The New York Times. Согласно концепции, книга представляет собой исследование современной женской идентичности. В основе повествования лежит личный опыт звезды. История ее попыток начать новую жизнь в Нью-Йорке в статусе одинокой мамочки и новый опыт свиданий. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила — быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: такие звезды, как Леони и Имран, поют нам про выходные, ведь не зря их сингл называется «The Weekend». И согласитесь, ребят, сейчас бы никто не отказался еще от одного выходного, чтобы максимально отдохнуть. Но, увы и ах, на календаре тот самый понедельник. Так что работа-работа, и мы врываемся и вливаемся активно в трудовой процесс. Хочется пожелать, чтобы понедельник был для всех у вас максимально легким днем недели. Гоните те самые стереотипы прочь. Пускай понедельник принесет вам много радости и счастья. Ну, а мы продолжаем бранчевать этот прекрасный день недели на любимой волне «Радио Витебск». Заряжаемся хорошим настроением, приятно проводим время вместе. Ну и, конечно же, слушаем любимую музыку. Впереди у нас русскоязычная композиция «Номера» от Косты Лакосты.
1: «Радио Витебск». «Радио для тебя».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологический и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Наш музыкальный забег на волне Радио Витебск продолжается, и тому подтверждение звучавший трек «I Run» от Хейвена Кэтлин Арагон. Правда, ребят, сейчас мне хочется поговорить совсем про другую музыкальную работу, а именно хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Напомню, что трек назывался «Meet Chico», и сейчас за бранч-премьеру мы все активно голосуем в нашем открытом телеграм-канале Радио Витебск, так что не ленитесь, переходите туда. Пост красивый, с картинкой, ждет ваших реакций. Напомню, что у нас там три варианта ответов сегодня. Варианты такие: как «Нравится», «Норм» и «Пролетает». Вы выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу, но если есть желание, под постом можете делиться мнениями или впечатлениями в виде комментариев, а также можете отдавать, так сказать, свои комментарии в виде эмодзи, разных смайликов. Мы на самом деле рады любой обратной связи. Ну и кто новинку пропустил в эфире, не забывайте, в телеграм-канале можно ее немножечко прослушать, чтобы получше с ней познакомиться, так что действуйте. Мы же сейчас финалим только эту стартовую 60-минутку, послушать здесь Адама Ламберта с треком «If I Had You». Ну а прямо сейчас зазвучит красотка Дуа Липа и всем подарит свой трек «Illusion».
1: Радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Перспективы возобновления работы сборочного производства техники «Беларусь Тракторс» в Эфиопии обсуждены в ходе июльского визита на предприятие делегации деловых кругов этой восточноафриканской страны. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе ОАО МТЗ. Как сообщалось ранее, на территории Эфиопии действовало сборочное производство белорусских тракторов. Однако в 2011 году совместная работа двух государств была остановлена. Позже стороны неоднократно высказывали заинтересованность в возобновлении сотрудничества в этой области. Более 800 легковушек ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для легковушек. Кроме того, около 140 легковых авто фиксируется перед литовскими погранпереходами. С пятницы сопредельная страна приняла на свою территорию 58% транспорта от нормы. Грузовые авто ожидают въезда в Евросоюз на польском и литовском направлениях. Так, перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 170 фур. Въезда в Польшу ожидают 295 большегрузов.
0: В мире.
1: Новый коррупционный скандал назревает в Брюсселе. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии раскрыть отчетность по распределению финансовой помощи сектору газа. Как сообщает Билд, под ударом оказалась Урсула фон дер Ляйен, которая не может отчитаться за судьбу 6 миллиардов евро, направленных в анклав. Сама чиновница упорно настаивает, что все средства европейских налогоплательщиков расходовались строго по целевому назначению. Однако предоставить полный пакет документов, которые позволили бы проследить движение средств, наотрез отказывается. Парламентарии подозревают масштабные хищения и уже готовят процедуру запуска уголовного расследования. Около 10 тысяч человек, как считают аналитики, погибли из-за экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на данные Европейского центра по мониторингу смертности. Из них свыше 9 тысяч люди старше 65 лет. Отмечается, что в этот период крайне высокий уровень избыточной смертности зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный в Испании, Нидерландах и Швейцарии. В некоторых странах температура поднималась выше 40 градусов. По данным Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли, июнь этого года стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю метеонаблюдений. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».

0: и крутить, место будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25-30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Пока играла музыка, товарищи, я задумалась над тем, что мы с вами про что еще не говорили сегодня, так это про праздники. До ваших собственных мы скоро доберемся и будем поздравлять родных и любимых в отдельной обеденной программе. А здесь и сейчас, на старте нового часа, напомню, что сегодня 13 июля на календаре, и вот в этот понедельник отмечается, представляете, День довольных сотрудников. Надеюсь, вы себя такими считаете и любите свою работу. А еще, конечно же, хочется верить, что ваш руководитель прикладывает максимум усилий, чтобы на работе царила дружеская атмосфера и в целом вам было комфортно работать. На эту тему мы, кстати, совсем скоро поговорим об отдельной рубрике. Есть мне что интересного вам поведать. А пока всем еще раз скажу привет, пожелаю хорошего дня в рамках нашего бранча на любимой волне Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Наша музыка на радио Витебск.

0: Маркович, заметки.
1: Буквально недавно, ребят, я рассказывала, что сегодня, 13 числа, отмечается праздник, День довольных сотрудников, и обещала вернуться к этой теме в эфире. Так вот сейчас в рубрике «Бранч-заметки» мы немножечко поговорим об этом. Как-то недавно на просторах интернета увидела я одно исследование, где ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы. Так вот, те самые ученые выяснили, что благополучие сотрудников во многом зависит от удовлетворения трех базовых потребностей – автономии, компетентности и чувства принадлежности. Чтобы прийти к такому решению, ученые, так сказать, проанализировали 1192 научные работы о психологии труда, которые были опубликованы за последние 35 лет. Так вот, первое, автономия. Это не означает отсутствие каких-то правил. Здесь речь идет о возможности принимать решения и чувствовать доверие со стороны руководства. Согласитесь, очень приятно, когда у тебя на работе есть право выбора, и, в принципе, его на самом деле тоже ценят, потому что когда идет постоянный контроль на рабочих местах и микроменеджмент, то все это дело, мне кажется, наоборот, снижает мотивацию и вовлеченность как в рабочий, так и в творческий процесс. Не менее важна компетентность. Люди получают больше удовлетворения от работы, если могут осваивать какие-то новые навыки, получать конструктивную обратную связь и видеть собственный профессиональный рост. При отсутствии как раз-таки таких возможностей мотивация постепенно у человека падает, что на самом деле неудивительно. Ну и третьим ключевым фактором исследователи называют чувство связи с другими людьми. Поддержка коллег, внимательные руководители, ощущение принадлежности команде положительно влияют не только на настроение сотрудников, но и, естественно, на результат их работы. Ну и поэтому, так сказать, по словам авторов, базовые психологические потребности, если они не удовлетворяются на рабочих местах, это приводит к эмоциональному выгоранию, снижению вовлеченности, ну и желанию в целом, кстати, сменить работу. Поэтому всем нам рекомендуют как работодателям, так и сотрудникам создавать на работе условия, в которых появляется больше свободы, возможностей для развития, ну и, конечно, живое общение. Так что я надеюсь, друзья, вы действительно любите свою работу, и хочется пожелать, чтобы вы получали не только достойную зарплату, но и получали колоссальное удовольствие от этого процесса.
0: Бранч заметки.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов. Подробности приводит Пул Первого.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районах. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, ну, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
3: Практически.
2: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что, ну, надо обслуживать технику, которая в районе, и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
1: Белорусский лидер отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за год с начала реконструкции. Другие подробности рабочей поездки в Шклов главы государства в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: места нам сейчас поет диджей Тиесто и Бриэна Грейс. Однозначно непонятно. Одно знаю, что там очень-очень красиво, ведь не зря трек называется Beautiful Places. Наша локация, друзья, не меняется. Это любимая волна радио Витебска. Если в ближайшем будущем вы хотите здесь отметиться своим творчеством, а именно горячим приветом, либо каким-то поздравлением, то берите в руки телефоны и уже все это дело отправляйте в наши мессенджеры в Viber, Telegram с номером 7071071. Напомню, что с 13 до 14 на волне начнет свою работу наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Так что пишите, не стесняйтесь, совсем скоро будем все это дело озвучивать.
1: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-парад.
1: Такой день недели, как понедельник, ребят, принес нам в рамках FM-пространства не только бранч-премьеру, с которой мы сегодня успешно познакомились, но еще традиционную понедельниковую рубрику под названием «Бранч-парад», где мы всегда с вами вспоминаем все свежачки, которые слушали на прошлой трудовой неделе. Ну и чтобы не запутаться, мы, естественно, пойдем по порядку. Если отмотать неделю назад, то в эфире нас радовал британский диджей Джекс Джонс своей новой работой под названием «Pulling Me Back».

сборник танцевальных ритмов в эфир решила добавить красотка и талантливая румынская певица, всеми известная Инна. Она подарила нам свою новую музыкальную работу под названием «Моринита». Никак не переводится, кстати, это название. Здесь, я бы сказала, просто в уменьшительно-ласкательной форме называют человека, который тебе очень сильно нравится.

что, идем дальше. В среду мы с вами слушали новый трек под названием «My Place» от Джоша Бейкера и Поппи Бэккамп. Сразу скажу, что песня не про локацию, не про какие-то места, а здесь больше идет рассказ про личное пространство и собственные границы.

Под хорошую музыку добрались мы с вами здесь до четверга, а как раз-таки в предпятницу нас озарить солнечным светом, либо сиянием звезд решили ребята Хьюгель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, подарив нам свой новый трек под названием «Shine».

Ну, согласитесь, хорошая, позитивная работа получилась. Я, видимо, из этой пятерки однозначно уже фаворита для себя выбрала. В общем, пятница у нас здесь нарисовалась, а в пятницу мы слушаем с вами русскоязычную музыку. И как раз-таки там нас радовала российская певица Люся Чеботина о своей работе под названием «Зеленые глаза». Ну, я думаю, все и так понятно. Увидела она эти глазки одного человечка и очень влюбилась-то в него. Ох уж эти девчонки!

0: вот, друзья, вот так вот быстро, кратко, самое главное музыкально, мы с вами пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. Напомню, в эфире было 4 зарубежных трека и одна русскоязычная работа. А теперь остается дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал и выбирайте лучшего из лучших. Пост ждет ваших реакций. Ну а мы, естественно, по результатам голосования будем понимать, кто чаще станет звучать в нашем FM-пространстве и кто из этих знаменитостей сможет отобраться в наш главный чарт хит-парад ТОП-20, который, кстати, выходит по выходным вечером.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебск готовится принять юбилейный 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В 2026 году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. С 14 по 20 июля фестиваль объединит представителей более чем из 40 стран мира. В Витебск приедут свыше 7 тысяч участников и гостей со всего мира, для которых в соответствии с распоряжением президента Беларуси Александра Лукашенко действует безвизовый режим с 4 по 31 июля. Иностранным гостям понадобится действительный документ для выезда за границу, загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в летнем амфитеатре, либо в концертном зале «Витебск». Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд «Минск-Витебск-Минск». Он будет курсировать между двумя городами ежедневно с 14 по 20 июля. Помимо этого, на период проведения Славянского базара в Витебске назначен поезд международных линий «Витебск-Москва-Витебск», который будет выполнять рейсы с 13 по 21 июля.
1: Новости региона.
2: В воскресенье 12 июля из-за сильных ливней и порывистого ветра в Витебске были потоплены остановки и повалены деревья. Одно из них упало на микроавтобус по адресу улица Кирова, дом 13. Витебские спасатели оперативно выехали на его распиловку, сообщает «Витебичебай». Еще одно дерево рухнуло на автомобиль по улице Максима Горького, 51. Сотрудники МЧС также оказали помощь, освободив машину. В парке победителей на берегу Западной Двины, где находится экспозиция военной техники, упавшее дерево накрыло вертолет. Не выдержало напора ветра и дерево возле жилого дома по улице Фрунзе, 26, корпус 2. Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг ситуации с доступностью сотовой связи и интернета в сельских населенных пунктах. Очередная горячая линия по этой теме состоится 20 июля. В декабре 2025 года глава государства в послании белорусскому народу и национальному собранию поручил Совету министров совместно с НАН Беларуси, облсполкомом, Минским горосполкомом и другими заинтересованными обеспечить в предстоящей пятилетке стабильную и надежную сотовую связь во всех населенных пунктах. Чтобы проанализировать, насколько эффективно решаются проблемные вопросы с мобильной связью, Комитет госконтроля области проведет горячую линию для жителей Витебщины. Обращения будут приниматься 20 июля с 10 до 16.00, перерыв с часу до двух, по телефону 8 0212 37 61 78. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20.

0: 25 плюс 30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Викон-2.
1: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
2: Звоните 33 300 6600. Сайт vikond.by.
3: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем городе, друзья, на часах уже 13.07, обед настал. Если вы сейчас собираетесь перекусить, конечно же, хочется пожелать всем приятнейшего аппетита, а мы угощаться будем вашими прекрасными сообщениями, потому что здесь и сейчас на волне радио Витебск настало время музыкального агента. Если в этот понедельник хочется кого-то подбодрить, кого-то порадовать, кого-то поздравить с каким-нибудь праздником, может быть, просто хочется признаться в чувствах, либо послушать свою любимую музыку, то тогда вам однозначно сюда. Берите в руки телефон и пишите свои приятности. По таким данным, как Viber, Telegram, 7071071, мы совсем скоро все это дело будем озвучивать, так что не стесняйтесь. Ну а пока предлагаю просто приятно проводить время и дальше на любимой волне, ну и, конечно же, слушать классную музыку.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Музыкальный агент.
1: Только недавно, ребят, с вами в очередной раз здесь в эфире здоровалась, напоминала, что можно присылать, куда все это дело отправлять, как настало время выхода в эфир, чтобы как раз-таки озвучивать ваши послания, которые к нам уже прилетели, и признаюсь честно, их достаточно много, что на самом деле очень-очень радует. Активный понедельник у всех получается. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Я вас очень-очень люблю. Отдельные приветы летят Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею, Саве, Максиму Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, соседям Олегу и Вячеславу, мне, как всегда, привет, за что спасибо, и всему коллективу радиостанции «Витебск», всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Так, идем дальше. Здравствуйте, дорогое радио «Витебск», передайте, пожалуйста, привет Осташкову и Мычкину. Привет им, и пусть работают хорошо в первый день недели. Человечек не указал, кто, но я думаю, адрес сады, так сказать, узнали своего друга, а может быть даже и подругу. Кто хочет к нам присоединиться, пишите. Не стесняйтесь, напомню, что все ваши сообщения, в том числе любимые композиции, мы принимаем примерно до 13:55.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

0: только что своим творчеством нас порадовал талантливый белорусский диджей Арстон. Подарил музыкальную работу под названием Where the Lights Are. А теперь, ребята, буду я дарить вам в эфире ваши же сообщения, которых у нас, как уже сегодня говорила, достаточно много. Как всегда, по сложившейся традиции, хочется поздравить доброго человечка с днем рождения, Шерегова Александра. Пусть твоя удочка ловит не только щук и карпов, но и счастливые моменты, яркие встречи и добрые новости. Желаем, чтобы в жизни было как на идеальной рыбалке: тишина, порядок в мыслях, уверенность в завтрашнем дне и полное ведро радости. Пусть здоровье будет железным, настроение, как после первого поклева весной. Привет тебе из Сино. Ну, мы именинника тоже поздравляем и желаем ему всего самого наилучшего. Идем дальше. Забавное сообщение есть. Приветствую. Передайте привет моей маме, папе и деду. Мы сейчас едем в грибы. Очень страшно встретить медведя. Пожалуйста, пожелайте нам удачи. Я желаю вам не только удачи, я желаю вам мыслить позитивно. Медведь вам точно не попадется, я в этом на 100% уверена. А еще желаю, конечно же, собрать целое ведро грибов, чтобы потом можно было вкусно поесть. Ну и желаю приятного времяпрепровождения в кругу своих родных и близких. Так, идем дальше. Всем жаркий солнечный привет. Лето продолжается, и это радует. Я, как всегда, забежала поцеловать своего дорогого человечка Сашку. Не скучай, береги себя, твоя Алиса. Наталья, вам тоже большой привет. Алиса, взаимно, как говорится. Продуктивной и легкой трудовой недели всем. Алиса попросила поставить что-нибудь из репертуара Чичериной. А творчество Юли мы любим и уважаем, и периодически оно в музыкальном агенте у нас может звучать. Ну, с учетом того, что как-то на прошлой неделе или на позапрошлой мы с вами слушали композицию «Жара», когда, кстати, действительно было очень жарко, я думаю, сейчас для разнообразия вспомним еще один ее старый классный хит.
1: Музыкальный

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Арина Соболенко лидирует в рейтинге WTA после Уимблдонского турнира. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрет города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: День на радио Витебск.

0: Студент.
1: В нашем красивом, жарком и практически фестивальном городе Витебске на часах 13.37. Если вы хотите, друзья, к нам присоединиться и порадовать родных и близких, напомню, данные Viber, Telegram, номер единый 7071-071. Ну и не забывайте, что наш поздравительный сегмент, который по будням выходит с 13 до 14, а также с 19 до 20, бесплатен для всех и каждого. Так что ловите момент, ну а я еще немножечко почитаю. Хочу всех слушателей поздравить с началом трудовой недели, пожелать сил, терпения и, конечно же, хорошего настроения, написала Нина. А также есть у нас сообщение от Натальи. Всем прекрасного настроения сегодня и на каждый день. Любви, счастья и бодрости. Поставьте, пожалуйста, мой любимый трек «Мне так повезло жить этим летом и слушать музло». Ну, Наташ, вы уже практически, так сказать, и песню наизусть всю выучили. В любом случае, композиция действительно хорошая, с таким глубоким смыслом, а исполнять ее прямо сейчас для всех будет Мари Краймбрери.
0: Музыкальный

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: После очередной порции классной музыки предлагаю двигаться дальше, продолжать наш агент, пока время на это дело еще есть. И давайте заглянем в наши мессенджеры и посмотрим, что к нам прилетело. Передаю привет своим любимым бабушке и дедушке. Хочу пожелать хорошего дня. Скоро к вам приеду на дачу внучка Аня. Написала: ну, Анечка, мы тогда пожелаем вам счастливого пути, раз собираетесь на дачу. И мне кажется, пока каникулы, действительно нужно отрываться, больше быть где-то на природе, дышать свежим воздухом, навещать своих родственников, отъедаться фруктами и ягодами. И, в общем, ловить тот самый настоящий летний вайб. Так, идем дальше. Работники ресепшн ТОК Лосвида передают привет коллективу «Витебск Турист» с пожеланием ясного, солнечного и продуктивного дня. Если магия не сработает, по негласному уставу всем дружно съесть по шоколадке под песню «Сани» от Бонни М. Кстати, этот трек у нас имеется. Единственное, что в ремиксованной версии, но я думаю, вас тоже устроит такой вариант.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Такие звезды, как музыкальный проект ШУС и Капспот, только что исполнили свой трек «Only You» и однозначно посвятили его любимым людям. В рамках этого часа вы тоже все свои сообщения присылали для родных и близких, и мы их успешно озвучивали. Но, тем не менее, друзья, наша программа «Музыкальный агент» подошла к своему логическому завершению вот так вот быстро. Если вы не успели порадовать родных и близких, не переживайте. У вас есть уникальная возможность это сделать сегодня вечером с 19 до 20. Мессенджеры остаются прежними, ну а мои коллеги Настя Дроздова, Саша Назаренко все с удовольствием почитают. Тем не менее, я тоже сейчас успею захватить финальное послание. Привет, Радио Витебск. Передаю огромный привет моей любимой жене Анюте Зуевой и доченьке Настюше. Я вас очень люблю, Виталик написал. Вот такой вот приятностью мы будем завершать наш дневной сегмент поздравительный. Ну и финаль часа, как всегда, успеем послушать еще немного музыки, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Разительные изменения в сравнении с тем, как было еще недавно. Президент сегодня с рабочей поездкой в Шклове. Александр Лукашенко изучил итоги реконструкции местного райагросервиса. Соответствующее поручение глава государства давал управляющими делами президента. Агросервис в Шклове должен стать типовым, чтобы подобный опыт распространять по всей стране. Подробности приводит Пол Первого.
2: Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже 11 там. 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти, наверное, да?
3: Да, мы так и работаем сейчас.
2: Запчасти там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, Вомсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника. Продали сюда, будьте добры, обслуживайте ее здесь. Определенный период, не только гарантии, но и обслуживайте дальше. Так, как за границей мы делаем.
4: Товарищ президент, у нас в стране из 75 райагросервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31-м, вот то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов производителей.
5: 10 июля половина. Минпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, ну, пока мы говорим о гарантийном обслуживании нашей техники. Вомсельмаша, МТЗ, МАЗа и моторный завод.
2: Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы. Мы покупаем и за пределами. Ну, для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь.
1: По замыслу Александра Лукашенко в Шклов будут приглашены председатели всех райисполкомов, чтобы изучать детально работу типового агросервиса. Подобный должен быть в каждом районе. А для заводов-производителей сельхозтехники такие объекты должны стать опорными пунктами для работы на внутреннем рынке.
0: Политика.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на церемонии открытия 4-го Шушинского глобального медиафорума. Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства. Мы рассматриваем возможность окончательного ухода. Если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, у нас в стране этого никто и не заметит. Иными словами, ничего особо не изменится, сказал глава государства.
0: В мире.
1: На 79-м году жизни скончался новозеландский артист Сэм Нил, получивший всемирную известность благодаря франшизе «Парк юрского периода». Близкие подчеркнули, что его смерть стала внезапной и неожиданной для всех. Отмечается, что за 3 года до этого, в 23-м году, у знаменитости выявили рак. После постановки диагноза исполнитель прошел терапевтический курс лечения с применением химиопрепаратов. Сэм Нил появился на свет в Северной Ирландии в 1947 году. Однако в детстве переехал с родителями в Новую Зеландию. Его актерский путь стартовал на исходе 1970-х годов. Главными картинами в его карьере стали ленты «Мертвый штиль», «Охота за красным октябрем», «Парк юрского периода» и «Пианино». За свои творческие достижения он 3 выдвигался на соискание престижной кинопремии «Золотой глобус». На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
6: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще

0: сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
1: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
3: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха плюс 25-30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 47%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сказать только одно, что не одна Анна Асти умеет исполнять песни про птицу Феникс с тем же названием. Только что отзвучали Marshmello и Portugal The Man и открыли новый час на любимой волне Радио Витебск для того, чтобы мы с вами продолжили брончевать этот прекрасный летний понедельник. Кстати, возвращаясь к музыке, друзья, напомню, что все свежие хиты, которые звучат у нас здесь на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by, как раз таки в разделе новинок, так что в любое время дня и ночи можете туда же перейти, просмотреть список и как раз-таки выбрать для себя своих любимчиков, чтобы пополнить собственный плейлист. А еще на старте нового часа у меня для вас есть классная новость. Завтра, 14 числа, наша любимая волна Радио Витебск будет отмечать день рождения. Нам целых 28 лет. Ну и, естественно, эфир будет насыщенный, будет много игр, крутых подарков. Так что готовьтесь. Но самое важное, что в четверг, 16 июля, по такому поводу мы приглашаем вас к нам на праздник. Обязательно там и попоем, и потанцуем, и самым активным подарим еще умные колонки. Так что обязательно приходите и приводите друзей на вечеринку. Напоминаю, 16 июля, это будет четверг, 8 вечера, площадь Пушкина. Ну и, конечно, вход бесплатный, так что ждем всех вас.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: свалим по-славянски.
1: Самое время, девчонки и мальчишки, окунуться в нашу рубрику «Фестивалем по-славянски», ведь действительно это масштабное летнее мероприятие уже практически на носу. Напомню, что открытие состоится в четверг, 16 июля, но тем не менее основные организационные моменты проходят уже в нашем городе очень даже и давно. Ну и напомню, что вчера, 12 июля, начала свою работу служба аккредитации фестиваля, и теперь каждый 35-й зарегистрировавшийся участник получает там специальный комплимент, сувенир от организаторов самого фестиваля. А еще мы узнали, что уже завтра, 14 числа, стартуют фестивальные проекты, 24-й международный детский музыкальный конкурс «Витебск» и 8-й международный танцевальный проект «Dream Dance Fest». Начинается презентация выставочных проектов, сольные концерты, старт проектов в летнем амфитеатре и Витебской областной филармонии, а также проекты и концерты на площадке ЦСКА и спектакли в рамках театральных встреч и Витебского ренессанса. Ну и не забывайте, что о основных моментах и мероприятиях касаемо славян базара вы всегда можете узнать сами на сайте gcc.by.
0: Фестивалем по-славянски.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко обозначил главное условие перед стартом массовой уборочной кампании. Польша потратила 65 миллиардов долларов на закупку американского вооружения. Крупный лесной пожар охватил лес Фонтенбло под Парижем. Власти не исключают поджог. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Пока британская певица Рэй ищет своего суженого ряженого, ведь не зря исполнила только что свой хит «Where is my husband», мы, друзья, будем подводить с вами итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Напомню, что на повестке этого жаркого, летнего, практически уже фестивального понедельника у нас была новинка под названием «Мичико» от диджея Годжи, Джейсона Дерула и Мелоди. Напомню, что хит «Мичико» — это энергичный танцевальный трек, сочетающий в себе стили латино и афрохауса. Основной смысл песни крутится вокруг летней атмосферы, сферы ночных танцев и привлекательности партнера. И, кстати, как я уже сегодня говорила, если внимательно послушать трек, там очень часто звучит то самое словосочетание «Мичико». И, кстати, с испанского языка переводится как «мой мальчик». Так что давайте прямо сейчас прослушаем небольшой отрывок этой песни, вспомним ее немножечко, а потом будем подводить итоги.

0: кстати, для многих эта новинка может показаться знакомой, потому что не так давно завирусилась она на просторах ТикТока. Но, тем не менее, ребята постарались, вышло, на мой взгляд, очень даже неплохо, лайтовые, расслабляющие. Ну и сейчас мы посмотрим, как оценили этот хит вы. Результаты у нас, кстати, сегодня, я бы сказала, очень даже и ничего. 46% слушателей решили, что новинка понравилась, 31% решил, что нормальная, и только 23% выбрали такой вариант ответа, как пролетает. Помимо процентного соотношения, у нас сегодня есть ваши реакции. Нам поставили одно красное сердце и один лайк, за что отдельное спасибо. Вообще, друзья, мы любим от вас любую обратную связь. Ну и хочется, конечно же, всем нашим радиослушателям, особенно активным, сказать большое спасибо за то, что голосуете. С новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже завтра в рамках этой рубрики, да и не только. Ну и, конечно, будем праздновать день рождения нашей любимой волны «Радио Витебск». Ну а я, пользуясь случаем, буду на сегодня завершать свою рабочую смену и прощаться с вами до завтра. Всех еще раз поздравляю с началом трудовой. Желаю, чтобы все то, что вы прописали себе в блокноте, и все то, что запланировали в голове, обязательно к пятнице исполнилось, причем самым легким способом. На протяжении 4 часов у микрофона с вами была я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко обозначил ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала масштабной уборки зерновых культур. По словам президента, здесь важно закрыть два стратегических вопроса. Готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. Зерно хотя бы раз пропустить надо через сушилку, а то и два. Поэтому сушильное хозяйство – это жесткое требование, подчеркнул Александр Лукашенко. Ну и комбайны. Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два. Министр сельского хозяйства заверил, что по каждому комбайну уже есть фамилия, имя, отчество механизаторов. Глава государства считает, что так должно быть и на тракторы.
1: В мире.
2: Польша потратила около 65 миллиардов долларов на закупку американской военной техники и создание инфраструктуры для ее обслуживания. А в ближайшие годы планируют направить еще около 150 миллиардов долларов на приобретение вооружения из США. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире радиостанции РМФ-ФМ. Также он рассказал о сотрудничестве США в сфере ракетных комплексов «Патриот». Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами, Германией, Швецией и Нидерландами о создании сервисного центра для этих систем. В польском оборонном ведомстве рассматривают этот проект как возможный первый шаг к совместному производству. Европейское гостеприимство подошло к концу. Евросоюз готовится официально закрыть двери для украинских мужчин призывного возраста, пишет Newsbuy. В Брюсселе и Таллине подтвердили, статус временной защиты для новых беженцев из Украины больше предоставляться не будет. Глава МВД Эстонии прямо заявил, инициатива исходит от самого Киева, который требует вернуть людей, чтобы восполнить потери в ВСУ. Ограничения затронут вновь прибывающих граждан от 23 до 60 лет. Тем временем 4,5 миллиона украинцев уже находящихся в Европе, пока сохраняют свои статусы. Но в ЕС уже говорят о подготовке механизмов и их возвращении домой. Крупный пожар вспыхнул в знаменитом лесу Фонтенбло к юго-востоку от Парижа. Власти Франции не исключают, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог, сообщает телеканал «Франс-24». По данным французских властей, пожар начался накануне днем возле автотрассы. Огонь быстро распространился и охватил около 800 гектаров леса. Для борьбы с огнем были мобилизованы около 400 пожарных, два самолета-амфибии, два вертолета и другая специализированная техника. Из-за пожара были эвакуированы жители нескольких домов вблизи лесного массива. По оценке спасательных служб, полная ликвидация пожара может занять несколько дней. И это все новости к этому часу. Далее о погоде в нашем регионе.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидромета. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. Президент сегодня работал в Шклове. Александр Лукашенко изучил итоги реконструкции местного райагросервиса. Соответствующее поручение глава государства давал управляющему делами президента. Агросервис в Шклове должен стать типовым, чтобы подобный опыт распространять по всей стране. Во время посещения райагросервиса Александр Лукашенко дал инструкцию, как пользоваться таким подарком. Подробностями делится Пуперва.
2: По перспективам мы договорились, что ты здесь заканчиваешь молокозавод и все остальное, на что тебе выделены деньги в Купаловске. Да. Заканчиваешь. Передаешь председателю и губернатору, передаешь это все, кроме молокозавода, так?
3: Да.
2: У тебя остается в Шклове Александрийская и
3: молочный завод.
2: Комбикормовый завод, который ты восстановил, льнозавод, тут химия.
3: Льнозавод завод это они восстановили.
2: Ну, понятно. Все это уходит губернатору и председателю райисполкома. У тебя остается только хозяйство, сельскохозяйственное производство в Александрийском.
3: Молокозавод.
2: И молокозавод.
3: Ну и пока останется мастерские, пока мы не закрутим тут процесс.
2: Ну, понятно. Я хочу, чтобы все понимали, что ты сделал от имени государства большой им подарок. Вот, и этот подарок должен быть растиражирован по всей стране.
3: Да.
2: Вот, Игорь, как раньше работали, понимаешь? Была сельхозтехника базовая, приехал топливо, запчасть, взял любую практически в колхоз. Когда ему ехать там на МТЗ? Вот мы восстановили в рыночных условиях на более высоком уровне. Но это красиво пока, но функционал здесь вот специалисты понимают.
3: Ну, ты же чувствуешь, главное не красота, а главное функциональные возможности. Да. А возможности очень большие, я еще раз подчеркну.
2: Здесь и население обслужится, как я говорил когда-то. Старушке топор заточить негде было. Или прийти там, ну, для кухни нож какой-то заточить, который она дома не может. Она пришла сюда за копейку, а кто-то и бесплатно сделает. Но здесь должно быть у председателя райисполкома в самом низу этой вертикали власти рычаги управления. Вот это один из рычагов управления районом. Поэтому надо аккуратненько все просчитать. Надежда, ты это умеешь делать? Просчитать аккуратно, проконтролировать на стол. Ну, где-то будут отклонения там. В каком-то сервисе районном, может быть, из-за логистики еще какие-то небольшие отклонения. Но только с разрешения органов власти. Тогда будет система работать. И она, самое главное, она будет понятна для крестьян, для руководителей хозяйств. Да что-то для всех будет понятно. Поэтому рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо.
3: Правильно.
2: Молодец.
3: Делал, вот если я
2: делал хорошо, но страшно. Но страшно для тех, кто будет это повторять в районах. Потому что зайти можно испугаться за то, что здесь очень хорошо сделано. Знаешь, оно всегда. Думаешь, как это мне же это надо делать? И вот это пугает. Ну, это хорошо. Пусть подтягиваются и делают.
1: В планах, значит, организация масштабного семинара на базе шкловского предприятия грядущей осенью, куда для обмена опытом приедут руководители районных исполнительных комитетов. Глава государства обратила внимание, что подобные ремонтные организации наряду со строительными ПМК и другими учреждениями являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу. Больше подробностей рабочей поездки президента в Шкловский район в ближайших выпусках.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: Агросервис в Шкловском районе. Главе государства представили местную котельную, функционирующую на пеллетах. Правильно, постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим, сказал глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике большое количество своего древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. В Беларуси умеют это делать, и заводов достаточно.
1: В мире.
0: Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине со 2 августа на 90 дней, передает ТАСС. Теперь документы поступят на рассмотрение профильного комитета, а после этого должны быть внесены на общее голосование депутатов. Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине 24 февраля 2022 года. Это будет уже 20-е продление этих режимов. Из-за постоянного продления военного положения и мобилизации в Украине проводятся ни парламентские, ни президентские, не местные выборы. При этом президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Вильнюс запрашивает у Евросоюза без малого 680 миллионов евро на продолжение демонтажа Игналинской АЭС и одновременно заявляет о планах вернуть ядерную энергетику, пишет Ньюсбай. Финансирование закрытия советской станции гарантировано Брюсселем только до 2027 года. За новые транши Вильнюсу придется побороться, при этом 14% стоимости работ Литва обязана оплатить сама. Руководство Игналины признает, мощности разрекламированной зеленой энергетики стране не хватает, чтобы спастись от энергодефицита. Из-за облачных цен на месте разрушенной АЭС к 2040 году хотят возвести импортные малые модульные реакторы. В Амстердаме обнаружили картину из коллекции арт-дилера Жака Гутстикера, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны, пишет Белта. Диптих с изображением интерьера церкви, предположительно созданным голландским художником Хенриком ван дер Бургом, удалось идентифицировать детективу по поиску похищенных произведений искусства Артуру Бранду. Выяснилось, что ее много лет хранил в подвале житель Амстердама. Мужчина рассказал, что заметил картину в куче вещей, которые были подготовлены к вывозу коммунальными службами и забрал домой. Несколько лет она находилась в подвале. После публикации в СМИ о возвращении другого произведения из коллекции Гутстикера, ван дер Хук связался с Артуром Брандом. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный диптих действительно был частью собрания арт-дилера. Полотно будет передано его наследникам. Это уже третье произведение из коллекции Гутстикера, которое было найдено за последнее время. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменной облачности, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здравствуйте, наши хорошие, наши понедельничные, наши отдохнувшие, наши радиодрузья. Всегда всецело настроенные на 91.2 в городе Витебске, но и на другие частоты в разных регионах. Это радио Витебск, номер один в регионе. Здравствуйте, Анастасия Дроздова.
1: Здравствуйте, Александр Назаренко. Действительно, рабочая неделя у нас начинается, и я не знаю, конечно, как она начинается у тебя, но я сегодня как будто бы везде уже, по крайней мере, в своей голове опоздала. Представляешь, перепутала числа. Я уже думала, что сегодня 14-е, на секундочку, а не 13-е. И поэтому я уже...
0: Спасибо, я узнал, какое сегодня число, уже хорошо.
1: Вот. Возможно, есть такие же, как и я сегодня, поэтому, друзья, все хорошо. Пока еще только 13 июля, все в порядке. Никуда мы с вами не опаздываем, потому что я-то думала, что с сегодняшнего дня уже начинаются концерты, и я уже опоздала там-там-там-там-там, понимаешь? И все, я уже расстроилась, а потом прихожу на работу, и Таня Воронцова такая говорит, так сегодня же 13-е. Я такая, как хорошо иногда разговаривать с людьми. Вот, пожалуйста, хорошая новость.
0: А ты на выходных не разговаривал с людьми? У тебя аскеза.
1: Слушай, ну о приоритетах не спорят, да? Все.
0: После того, как наговориться на работе со мной, так все, молчание, молчание и спокойствие. 4 часа, друзья, вместе, как всегда, много всего интересного. Остаемся, ну, вместе. Тавтология.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Да, друзья мои, это хорошая компания. У нас впереди небольшая реклама. И добавим в наш прекрасный эфир немного желтушности. Рубрика под названием «О как!». Можете принимать в ней активное участие. Надо дождаться обязательно.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Хорошая компания на «Радио Витебск».
4: О как!
0: Да, рубрика «О как!» самая интересная, разгромная и, как всегда, очередная такая же статья попалась нам на глаза. Значит, название очень страшное. «Служебные романы вымирают из-за зумеров». Значит, подача в статье такая, что, мол, служебные романы – это вообще всегда прекрасно, это всегда было. И, между прочим, почему вот так происходит? Как говорится, перестали зумеры встречаться с коллегами из-за страха получить выговор от руководства и быть уволенными.
5: Ну, логично.
0: Ну да.
5: Нет, там
0: много минусов, конечно, равно как и плюсов.
5: Нет, ну а в чем винить зумеров? Я не понимаю, что вы все понабрасывались на этих бедных людей?
0: Ну потому что они немножечко отличаются от тех, кто ходит по этой
5: другой
0: плане.
5: Они не хотят здесь по углам, на работе, ничего не хотят.
0: Хорошая у тебя формулировка, нормально. Так сейчас и будем называться «На работе по углам». По данным опроса, только 22% сотрудников признали, что испытывали симпатию к коллег, даже просто 22% признали, что испытывали. Хотя год назад таких было 49%.
5: Ой, ну подожди, вот это вот испытывание, это одно, понимаешь? А когда вы там ходите и обжимаетесь по углам, это уже другое.
0: Это другое, конечно.
5: Да, конечно, ну симпатия это нормально. Ну вот, понимаешь, ты идешь вот по улице и такой, ой, какой интересный молодой человек, или какая красивая там девушка. Это одно.
0: А если ты какая-то девушка, давайте зажиматься по углам.
5: Вот, а это уже другой уровень, понимаешь?
0: При этом, как руководство к этому относится? Оказывается, 63% руководителей относятся к служебным романам спокойно и, более того, уверены, что отношения между коллегами положительно влияют на атмосферу в коллективе. Доброжелательно, особенно если, извините, полколлектива свингеров, тогда вообще, наверное, такая большая, красивая семья. Вот. Зато на собрании действительно говорится, ребята, мы семья, и все говорят, конечно, мы семья.
5: Саша, а ты кроме радио где-нибудь еще работал? А то интересно, у тебя опыт какой-то.
1: В хорошей компании плохо не бывает. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: а сейчас мы, друзья, вам расскажем, что если вы являетесь большим поклонником вкуса поесть, значит, вам точно по пути с нашей волной и по пути с игрой под названием «Пиццеедов», которую мы в ближайшем будущем будем играть, да.
1: Да, однозначно, механика ничуть не изменилась, она все та же, подробнее о ней мы, естественно, поболтаем уже после, ну, почти новостей середины часа, потому что новости будут о кино. Галина Захарова в программе «Длинный дубль», как обычно, собрала новости о новинчиках и всевозможных интересных личностях.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Музыкальный биографический фильм «Майкл» все-таки заработал свой миллиард долларов, став первым байопиком об известном музыкальном деятеле в истории, достигшем этой важной для кинобизнеса прокатной отметки. Напомню, что ближе всего к этой отметке подобралась лента 2018 года «Богемская рапсодия», собравшая 900 миллионов долларов. Вряд ли стоит лишний раз уточнять, что с такими сборами студия Lionsgate вряд ли откажется от съемок продолжения. В фильме режиссера Антуана Фукуа Джафар Джексон исполнил роль короля поп-музыки. Сюжет рассказывал о том, как главный герой выступал под гнетом своего отца в группе вместе со своими братьями. Позже Майкл решил заняться сольной карьерой, спровоцировав семейную драму. История закончилась концертным выступлением музыканта во время тура, посвященного выходу альбома «Bad». Более поздний и более проблемный период его жизни в фильме не затрагивался. За кадром. Создатели и актеры хоррора «Извне» уже вернулись на съемочную площадку, чтобы снять заключительный сезон сериала. Как сообщили СМИ, съемки пятого сезона шоу стартовали всего через 2 недели после завершения показа 4-го. Но готовые эпизоды зрители увидят только в 2027 году. Ранее создатели «Извне» заявляли, что благодаря продлению сериала на 5-й сезон у них появилась возможность довести историю до конца. По словам авторов, это значит, что будут даны ответы на вопросы, ответы будут подвергнуты сомнению, и, конечно же, между этими событиями будет поток слез и ужасов. Над «Извне» работают исполнительные продюсеры сериала «Остаться в живых», а звезда этого хита прошлых лет Гарольд Периньо играет в шоу одну из главных ролей. Выходит проект на MGM+. Хоррор повествует про затерянный в лесу странный городок. Это загадочное место пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути, ведь покинуть поселение буквально невозможно. Днем жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят к горожанам, как только скрывается солнце. Длинный дубль. Двукратный лауреат «Оскара» сэр Энтони Хопкинс выпустит дебютный музыкальный альбом в августе этого года. Пластинка будет называться «Life is a Dream» и станет коллекцией композиций Хопкинса с разных этапов его жизни. Актер научился играть на фортепиано всего в 4 года, а уже пару лет спустя активно разучивал произведения Бетховена и Шопена. «Музыка всегда была моей первой страстью, моим желанием, и я сочинял ее всю жизнь. Некоторые из этих композиций жили со мной десятилетиями, и я до сих пор возвращаюсь к ним», — признался Хопкинс в официальном пресс-релизе. Дистрибуция альбома занимается лейбл «Дека Классик», а музыкальное сопровождение предоставил Лос-Анджелесский филармонический оркестр. При этом 88-летний Хопкинс продолжает активно сниматься в кино. До конца года с ним на экраны выйдут триллер «Жена и пес» от Гая Ричи и мелодрама «Домработница» с Хеленой Бонем Картер. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: На радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Как всегда, хорошая компания предлагает вам немножечко развлечься, при этом не просто так. Можно, если повезет, конечно, выиграть у нас самую настоящую пиццу в свое полное распоряжение. Игра у нас творческая, веселая, на скорость, внимание, целеустремленность и другие...
3: фантазию.
2: Да, и фантазию, конечно, давай. Да.
3: Однозначно, потому что мы здесь за эфиром пофантазировали немножечко и, собственно говоря, готовы выдать нам вам на суд свои плоды. Плоды творчества, друзья. Надеемся, что все будет ясно и понятно. Все, что вам необходимо, это запомнить номер 707-1071 в Вайбере. Срочно его набрать, потому что именно здесь будем ждать ваши ответы. Ну, а что касается задания, то есть у нас одно слово, в котором зашифровано два названия каких-то ингредиентов, каких-то продуктов. Вам необходимо понять, что же там такое зашифровано, и выслать нам все.
2: Элементарно. Значит, ну смотрите, эта игра очень быстрая. Сейчас Анастасия скажет слово, может быть, даже она два раза повторит. Ну что вы-то, что? Ну что вот для таких. Потому что я сам такой, я обычно тоже что? Вот, и потом, да, ваши варианты. Через несколько минут подводим итоги. В общем, все просто, элементарно. Как всегда, мы берем простые какие-то ингредиенты и смешиваем.
3: Да, сегодня у нас интересное блюдо получилось под названием капуздаль.
2: Как вы считаете, какие два ингредиента в слове съедобных ингредиентов, в слове капуздаль через несколько минут итоги?
1: Пиццееды!

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Ребята, мы подводим итоги игры «Пиццееды» 16:40 в нашем городе. Кто оказался быстрее всех, кто разгадал в слове «капуздаль» два ингредиента. Вообще, мне показалось, что это фамилия какого-то очень умного, наверное, ученого или даже врача. Доктор Капуздаль.
3: А Ирина вот здесь написала, что это капуста издалека.
2: А, тоже нормально. Хорошо. Вот. Капуста издалека.
3: Да, ой, смотри, а кто-то написал, что это капуста из доба.
2: Да.
3: Да, вполне себе. Могло бы все дело сочетаться. Капуста и дайкон. Кто-то просто салат приготовил, мне кажется.
2: Капуздобь тогда была уже, сдоба.
3: Капуста Мазда. Угу, на секундочку. Так, что? Ну, в общем, много всяких разных интересных у нас есть ответов. Друзья, ну, с капустой точно все угадали. Ну, а что касается второго слова, то это миндаль. Это миндаль.
2: Капуста и миндаль. Капуздаль у нас получилось. Да? Мы всегда говорим, ребята, у нас творческая игра. Она не поддается порой никакой ни логики. Бесполезно гуглить что-то. Нам такие игры очень нравятся. Сами придумали, сами порадовались, сами посмеялись. Значит, первым оказался наш радиослушатель Аркадий. Аркадия, мы поздравляем. Между прочим, Аркадий, он является нашим очень активным радиослушателем. Я вот сколько лет помню Аркадия над всего аватаркой. Ну, периодически, знаешь, там, в переписке. Но я вот что-то не помню, чтобы Аркадий хоть что-то когда-нибудь выиграл за все наши, там, 28 лет практически.
3: Видишь, время было не то. Но. А вот сегодня тот самый подходящий день, когда все случилось. Может быть, Аркадий не разменивается на мелочи. Он такой, я сразу как возьму, как выиграю пиццу, как покажу всем, принесет, знаешь, как добычу в семью и такой. Жена, дети, друзья, товарищи, ну или кто там еще. В общем, вот вам, пожалуйста, добыл. Ну, Аркадий, мы вас поздравляем. Большой-большой молодец. Все остальные, кстати, тоже могут себе приписать такой же статус, но, к сожалению, без выигрыша.
2: Но смотрите, как всегда, побудем в 16:35. Мы играем в пиццееду в хорошей компании. Помимо этого, давай расскажем, что завтра у нас будет много игр, посвященных нашему празднику. Поэтому участвуйте. Ну, не только пицца, ну, много будет. И пиццы будут тоже в том числе.
3: Слушай, вот. Ну, я хочу сказать, что завтра мы практически открываем свой, наверное, отчасти собственный фестиваль, точнее, марафон, который начнется с эфира 14 числа, а завершится 16 числа на офлайн-встрече. Устроим классный концерт вместе с нашими белорусскими исполнителями. Я надеюсь, что будет очень круто. Ну, а все те, кто уже готовы испытать удачу, завтра с самого утра быть, потому что шансов будет огромное множество.
1: Пиццееды!

0: Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
5: Ты помнишь, Настя, на прошлой неделе мы все люди нашего региона отмечали День семьи, любви и верности.
6: Да, конечно.
5: Так, так вот, в Чите на День семьи, любви и верности провели лотерею, где главным призом была новенькая «Лада». Mm-hmm. И как случайно оказалось, что победителем оказался начальник одного из отделов регионального министерства культуры, который сам и готовил этот праздник.
6: Как неожиданно. Как неожиданно и приятно, наверное, кому-то было. А хотя, подожди, другая рубрика. Хорошо.
5: Это тебе приятно. Это ты такой добросердечный человек, который верит в случайность чисел, то, что вот так может произойти в жизни в целом. Но люди в Чите думали mm-hmm. совершенно по-другому. После его мощного шторма в соцсетях, где, естественно, этого Николая охаяли с ног до головы и вылили на него все, что только можно было вылить, парень отказался от автомобиля. В результате организаторы экстренно провели повторную жеребьевку в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел, и автомобиль достался семье с двумя детьми, простым читинцам, которых много.
6: И с тех пор этого Николая видели только на великах.
5: Наверное.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: веселые ритмы. Кто-то заканчивает через 2 минуты свой рабочий день, и мы его, конечно же, поздравляем.
1: А кто-то только начинает работать. Это мы про Таню Белоголовкину в начале следующего часа. У нее очередной выпуск новостей.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: в мире.
1: Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это компенсацию, заявил президент США Дональд Трамп. И его слова прозвучали на фоне напряженности на Ближнем Востоке и сообщения о военном конфликте вокруг Ирана, информирует РИА Новости. Мы охраняли его просто так, а теперь собираемся охранять, но за плату. Мы просто хотим получить компенсацию за то, что подвергали наших людей опасности, отметил глава Белого дома. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, у Ирана ничего нет. Работа крупнейшей общественной солнечной электростанции Великобритании Дэрил Уотер в графстве Девон была временно остановлена из-за риска перегрузки энергосети, пишет Билта. Решение о приостановке работы принял национальный оператор энергетической системы. Введенные ограничения будут действовать в течение всего летнего сезона, а возобновить выработку электроэнергии планируют в сентябре. Причиной стало беспокойство, что в жаркие солнечные дни избыток электроэнергии, производимой солнечными панелями, может вызвать перегрузку местной энергосистемы.
0: Беларуси.
1: Гости-участники праздника Купалья в Александрии съели почти 6 тонн шашлыка и выпили более 6 тысяч литров кваса. Об этом сообщили Белта в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома. Традиционный праздник Александрия собирает друзей прошел 11 июля в Шкловском районе. Как сообщили в управлении торговли и услуг, общий товарооборот составил 900 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом товарооборот вырос на 10%. Меню праздничной площадки отличалось большим разнообразием. От традиционного поросенка на вертеле до популярного фастфуда. Каждый гость мог найти блюдо по своему вкусу. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания Викон Дубай.
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33 300 6600. Сайт vikond.by.
0: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
4: Вау!
0: Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.
5: Чпок! Кла-кла-кла.

0: Здрасте, хорошая компания. 17.08 в нашем городе. Понедельник. Понедельник после выходных и таких даже ураганных, штормовых выходных. Вон Дроздова пришла, на первое, что мне сказал, представляешь, у меня во дворе рябину повалило.
1: Да, было действительно такое. Упала рябина, причем как-то она бесшумно упала, либо слишком хороший сон у меня был, не знаю. Но суть заключается в том, что действительно упало это бедное дерево и упало прям на проезжую часть.
0: И никто проехать к тебе не
1: двора.
0: Мог.
1: Да, а то там целая приятная гостей выстрелила. Ой, как это, конечно, попадут ко мне.
0: И что?
1: И что? Ну, пришлось позвонить в службу. И очень быстро, кстати, МЧСники приехали, располовинили это дерево, перенесли его на территорию, которая, собственно, просто есть, не асфальтированная.
0: Там, где, ну, на газон, по которому ходить нельзя, но чисто пенек может там полежать. Нет, то, что наша служба и вот эти вот все мужчины очень серьезные, работают максимально прям слаженно. Вот просто честь и хвала. И им передаем большой привет и огромное спасибо за то, что настолько мобильно все справляются с тем, что причиняет нам стихия.
1: А еще знаешь, за кого переживаю?
0: Что, за кого?
1: За человека, на автомобиль которого все-таки упало дерево в выходные. Ты слышал эту историю?
0: Нет.
1: Вот просто рухнуло дерево.
0: Опять мне грустно за человека.
1: И из-за ветра где-то, по-моему, в железнодорожном районе. Вот интересно, конечно, чем история закончится.
0: Зачем? Чем? Ну, ремонтом автомобиля как-то не прискорбно. Кстати, дорожная ситуация в ближайшем будущем в рубрике «Свои дороги». Друзья, прекрасно добираемся домой после рабочего дня.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск». Летняя

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Свои на дороге.
1: Для начала, прежде чем помиргаем, обратимся к дорожной ситуации, что у нас по пробкам, где надо ехать, где не надо ехать. Ну, как в фильме говорили, ты туда не ходи, ты сюда ходи.
2: Да, вместо хрустального шара у меня здесь перед глазами.
1: Прекрасно.
2: Да, но у меня здесь перед глазами, друзья, карта.
1: Докатимся про пробки в стеклянном шаре смотреть. Интересно, конечно.
2: Знаешь, иногда это действительно так работает, потому что не вся информация, которую мы можем отследить по картам, является прям актуальной на данную секунду. Если вдруг вы с чем-то не согласны и находитесь в эпицентре пробки, то вы смело можете нам об этом написать, обязательно передадим остальным. Ну а пока все то, что я вижу. Это два моста, естественно, уже загружены, а также улица
1: это
2: Правды.
1: Кирова и Блохина, я
2: да,
1: так угадал,
2: да,
1: молодец.
2: Естественно.
1: Можно играть в такую игру, кстати. Угадайте, где пробки.
2: Мне кажется, тогда мы не будем миргать, мы просто будем постоянно угадывать что-нибудь. Так, что касается других улиц, улица Правды немножечко так густо усеяна автомобилями. Видимо, кто-то хочет прорваться со Смоленской уже ближе к Ленина. Кстати, на этой улице тоже пробки. Друзья, на проспекте Фрунзе аналогичная ситуация, но частично. Пока не полностью загружен проспект. Ну, в целом, такая ситуация.
1: Ну, а теперь давайте про настроение. Наша рубрика все-таки больше про это. На счет раз, два, три предлагается всем тем, кто за рулем своего автомобиля, включить аварийку. Несколько секунд, как мы говорим, помиргать. Если от кого-то увидели ответочку, про это написали, вайбер 707-71-071, мы, конечно же, передали привет. Если никого не увидели, все равно миргаем, пишем. В общем, самое главное, это настроение. Готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: знаешь, ситуация на дорогах меняется очень стремительно, и с 5 минут назад как-то было так. Ну, Анастасия спокойно разговаривала про это.
1: Лайтово.
0: Да, лайтово такая сейчас. Ну вот, на Калинина пробка началась.
1: Да, на Калинина, на Кирова, на Димитрова, на Буденова. В общем, мне кажется, вот эта вот часть нашего города, железнодорожный вокзал и близлежащие улицы, прям накрывает прямо сейчас. Поэтому, друзья, просто остается вам пожелать того, чтобы вы крепились, и терпение, терпение, еще раз терпение.
0: Ну вот написал нам Аркадий, который меньше часа назад выиграл пиццу. Всем доброго дня, отличного настроения. Борт 0998 по Миргал. Ну, с прекрасным настроением, Аркадий. Конечно, Миргал, я уверен, с пиццей-то выиграны, а?
1: Ну, естественно. Кстати, есть и те, кто пока еще ничего не выигрывал, но по-прежнему миргает с нами. Сергей от Миргалса на Московском проспекте.
0: Есть Сергей. Добрый день, написал Мирка Ауди 2729 в Кировском на светофоре. Привет вам, дорогие радиоведущие. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Вам того же.
1: Отлично. Сразу чувствуется, да, что человек любит понедельники, в конце концов. А действительно, за что же их не любить? Александр у нас еще и здесь есть. От Миргалса на Фрунзе рядом с магазином. Большие привет вам, Саш.
0: Значит, есть еще Варихв. Написал добрый вечер.
1: Если что, это Витько и Варвара тут написано.
0: А, да? Ну, у меня по-другому написано просто. Добрый вечер. Хавал 0900. Передаю привет папе Сереже и своей сестричке Ане и Маргарите, и маме. Вот так.
1: Огонь. Есть еще одно сообщение. Вовка только что прислала. Мирк из Литвы. Скания 366. Всем добра.
0: Отлично. И еще фотографию добавил. Молодец, Володя. Хорошей дороги. Ты слушаешь?

0: которые ты любишь. Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Всем привет! Это группа «Добро». Мы слушаем «Радио Витебск». А вы?

0: каждой секунды на нашей планете появляются все же новости. И вот наша служба информации все аккумулирует. Нужное оно рассказывает в эфире. Ненужное, как говорится...
1: Рассказывает нам.
0: Ну, возможно и так.
1: Так что Татьяна Белоголовкина совсем скоро появится здесь с очередным блиц-выпуском.
2: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. К обмолоту озимого ячменя приступили 8 регионов Витебщины. Дождливая погода сдерживает темпы. В Славянской рапсудии в Витебске 17 июля откроется уникальная выставка «Музея музыки» к юбилею Славянского базара. Под полом церкви в Городокском районе нашли человеческие останки. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жюри города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего, главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Биостройцентра. На должности заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: 17.38. Пожелаем всем хорошей дороги. После небольшой рекламы в хорошей компании. Рубрика «Тренды, бренды». Ну, чтобы вам ехалось повеселее.
1: Реклама на радио «Витебск». Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Тренды, бренды.
0: Итак, рубрика «Тренды, бренды». Ну, сейчас же тренд хорошо выглядеть, быть везде успешным. Для многих большой тренд – это ходить в качалку, чтобы там фотографироваться и показывать в Инстаграм, что ты ходишь в качалку.
2: Знаешь, это так интересно, если собрать полностью портрет человека, который соблюдает все эти правила. Но в смысле, быть успешным как можно раньше, зарабатывать миллионы, быть популярным, хорошо выглядеть, иметь хорошее тело, при этом не иметь вредных привычек. Ну, и вот если это все суммировать, то получается, ну, какой-нибудь 13-летний накачанный мальчик, знаешь, ну, с чем? Ну, с домом, допустим.
0: Ну, типа совсем. Но, ребята, дело в том, что ученые-трихологи, врачи, которые занимаются волосами и изучают их, бьют не в набат, а они бьют практически в бубен. Потому что качалка ускоряет облысение. Как это ни странно, страшно. Чрезмерные физические нагрузки – катализатор выпадения волос, утверждают как раз-таки трихологи. Интенсивные тренировки вместе со стрессом. Потому что покачался, дальше стрессуешь. Думаешь, когда мне протеин пить? Через час или сейчас, например. Ну, ты же успел... Или какая фоточка лучше в Инстаграм? Вот это или вот это, правильно?
2: Это Джейсон Стэтхэм, получается, вообще из зала не выходит, да?
0: Так поэтому он и лысый, понимаешь?
2: Вот.
0: Еще плюс к стрессу. Недосып, потому что ты ворочаешься, переживаешь.
2: Ворочаешься где? Под штангой? Вот это?
0: И другими факторами могут ускорить проявление генетической предрасположенности к облысению. Поэтому, друзья, вот такие страшные новости... Я просто боюсь, сейчас у кого-то еще, помимо этого, паническая атака начнется, что мы такие страхи с тобой рассказываем.
2: Самое главное, чтобы не в тренажерке.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: 18.46 в нашем городе. Скоро очередная такая добрая, веселая партия наших радиодрузей, которые работают до 18.00, поедет по своим, как всегда, вечерним делам. Может быть, прям домой. Немножечко о дорожной ситуации поговорим. Чуть-чуть, да, что у нас?
1: Ну да, поскольку у нас такая славянская неделя, наверное, все-таки машин чуть больше на улице города, ну и не только машин, но и людей. Скорее всего, мы тут методом дедукции с Сашей выяснили, что улица Буденова, немножечко еще улица Зиньковой, усеяна машинами именно по этому поводу. Улица Космонавтов присоединяется. А еще, самое главное, улица Ильинского практически стоит, если верить, по крайней мере, картам, которые прямо сейчас у нас перед глазами. И, кстати, с Калинина тоже по-прежнему сложновато выехать. На Замковую со всеми остальными частями города в целом более или менее. Возможно, будет еще какая-то вторая волна, но если что, будем держать вас в курсе.
0: Да, но мы уверены, что в любом случае, да, немножечко постояв в пробках, каждый доберется туда, куда ему надо.
2: Хорошая дорога в хорошей компании.
3: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
4: Все мы изначально.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. Для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
9: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: так вот, по веселые ритмы, друзья, мы продолжаем проводить вечер с хорошей компанией, да? Да.
1: Проходить к двери, да, наверное.
0: Нет, проходить к двери, да, многие на рабочих местах уже. Мужчина, подвиньтесь, всем надо домой.
1: Да, не стойте в дверях, проходите уже, пожалуйста. Но, друзья, желаем вам хорошей дороги, надеемся, что все-таки в пробку вы не попадете, а если попадете, мы расскажем.
0: Да, ну и в начале часа, как обычно, наша служба информации, Татьяна Белоголовкина, расскажет свежие новости, прям свежие, наисвежайшие.

0: В Витебске 18:00. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Стартовала аккредитация участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Более 7 тысяч человек получат аккредитацию на юбилейный фестиваль. На сегодняшний день уже около 1600 участников гуляют по Витебску в ожидании начала работ форума, пишут «Витебские вести». По словам руководителя службы регистрации Любови Алиярник, на фестиваль уже аккредитованы некоторые звезды. Аккредитацию получили Илона Броневицкая, члены жюри, участники 8-го международного танцевального проекта Dream Dance Fest, Московский драматический театр «Модерна», а также многие хореографические и вокальные коллективы. По случаю юбилейного фестиваля каждому 35-му зарегистрированному участнику служба дарит приятный васильковый сувенир. В дни проведения юбилейного форума жителей и гостей города ожидает яркое культурное событие. 17 июля в Витебском областном краеведческом музее торжественно откроется уникальный выставочный проект «Славянская рапсодия к истории российско-белорусских музыкальных связей», подготовленный Российским национальным музеем музыки. Ядро экспозиции составили уникальные архивные материалы, посвященные признанным корифеям русских

0: В 19 веке рабочие обнаружили человеческие останки под бетонным основанием пола, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз. Находка была сделана в слое песчаной засыпки под полом старинного храма. Останки направили на исследование. Экспертам предстоит установить данные захоронения, пол и примерный возраст человека, а также выяснить, возможно ли провести идентификацию. По факту обнаружения останков проводится проверка. Мальчик гостил в деревне у бабушки, решил самостоятельно сделать полку, в результате чего получил тяжелую травму. Об этом сообщили в Следственном комитете. 14-летний житель Минского района вместе с мамой гостил в деревне у бабушки в Толучинском районе. Днем 9 июля подросток решил сделать полку и начал распиливать циркулярной пилой деревянную доску. В какой-то момент инструмент соскочил и травмировал руку мальчика. Несовершеннолетнего госпитализировали с диагнозом травматическая ампутация фаланги второго пальца правой кисти. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса «Сыровяленая» оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области будет плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.
1: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Возвращаемся к веселому балабойству. 18.09. Хорошая компания. Друзья, сейчас поднимем тему очень серьезную. Оказывается, мужчины стали страдать от кризиса среднего возраста не в 28.
1: Наоборот, не в 40, в 45. Это кризис среднего возраста считается такой классический. А пораньше, в 28-30.
0: Я просто перепутал, потому что я уже стал задумываться. Вот. Страдаю я или не страдаю? Страдал или не страдал? А может, это еще волнами это приходит? Пострадал, забыл. Опять вспомнил, что надо пострадать.
1: Я опять пострадал.
0: Пострадал. По самым психологам, друзья, у нас культ успеха и неприятие себя. Ну, понятно, в интернете. Этот успешный, тот успешный. Мы об этом говорили. Этот я молодец, этот я в зале. Это я купил себе новую старую машину.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, мне кажется, это касается не только мужчин. Многие девушки достигают 30-летнего возраста или там, ну, где-то недалеко находясь. Но от этой цифры они думают, так, а что у меня есть вообще? Что, машина, квартира, там, собака хотя бы, там, карьера какая-то, дети, муж, ну, хоть что-нибудь у меня есть, и если нет, мы тоже грустим.
0: Можно? Ты сейчас, все, дети, муж, это на последнем сейчас было перечисленным у тебя от раздома.
1: Нет, ну, дети и муж как бы и после 30 могут быть, да, здесь все нормально, а вот с квартирами, с машинами, конечно, и с карьерами тут сложновато, поэтому здесь, мне кажется, кризис среднего возраста наступает у всех. Может быть, раньше положенного, ну, допустим, но по одним и тем же причинам.
0: Но из-за этого зарабатывают те, кто надо зарабатывать. Потому что число обращений за терапией соответствующей, что я полный ничтожество, я, ну, сделайте что, товарищ психолог, а помогите мне. Поэтому их сейчас и много. Ну, причем большинство из них в интернете такие шарлатанистые.
1: А, это ты про тех людей, которые теперь будут депрессию током лечить?
0: А,
1: вот этих?
0: Да, кстати, друзья,
1: да,
0: может быть...
1: В России интересное нововведение.
0: Официально?
1: Ну, как, насколько нам известно через интернет,
0: да.
1: Поэтому, друзья, там, конечно, лучше не афишировать, что вы в так себе состоянии.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Для кого-то фестиваль, который наступает, и вообще летнее время, это время показать себя. Ну, то есть, какой ты молодец, как ты ходил в спортзал, действительно, какое у тебя подтянутое загорелое тело, какой у тебя красивый шмот, извините меня. И вот, вниманию модников, друзья, ну, как известно, мы в этой студии частенько бываем то врачами, то психологами, то историками моды. И в данном случае появилась очень экстравагантная модель тяжелого люкса, которую в возможно, кто-то увидит уже на улицах нашего города. Не пугайтесь, не хватайтесь за сердечко и капли.
2: Знаешь, ну, может быть, выглядело бы это не так эстетично, но как будто бы в детстве все мы могли сделать такую модель тяжелого люкса. Ну, в смысле, взять тапки, пришпандорить туда на какие-нибудь, помнишь, деревянные игрушки вышли в чат. Были такие кубики. Вот на них становишься, и вот тебе, пожалуйста, каблучки.
1: Ну, так девочки играют обычно. Да, тапки, вот, смотри, я на каблуках. Да, так девочки играют маленькие.
2: Да.
1: Ребята, кроксы на каблуках завезли на маркетплейсы. Это не реклама. Приблизительно наши деньги, ну, там, под 60 рублей это стоит. Ну, по сути, неплохая, хорошая летняя обувь. Тем более на каблуке ножка смотрится гораздо элегантнее, красивее, подтянутее. Как говорит одна моя знакомая, сошла с каблука, сошла с дистанции. Вот, поэтому берите на вооружение.
2: Интересно, конечно, но, если честно, выглядит, знаешь, я вспомнила, что мне это напоминает. Сабо.
1: Ну, да.
2: Вот.
1: Да, да,
2: а я
1: да.
2: думаю, что за галошина такая? Потом такая, а я уже где-то видела такое.
1: Не, ну тогда это было элегантно, а сейчас галошина.
0: Слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: короче, по-спортивному пробегал Владик Кузьмин. Не знаю, что, наверное, Sport FM, как всегда, у нас в эфире должен быть 18:30, а ты не знаешь, Анастасия?
1: Слушай, наверняка, как обычно, новости из мира спорта. Ну, в последнее время, естественно, упор на футбол. Чемпионат мира совсем скоро закончится. Мы тут выяснили, что 19 июля состоится финал. Так что, видишь, даже мы просвещаемся понемножку.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира и не только. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: Испания в 1/4 чемпионата мира обыграли Бельгию 2-1. Мирина снова зарешал и забил победный. Нас ждет вывеска «Испания-Франция» в полуфинале Мундиаля. Англия тоже в полуфинале. Команда Тухеля дожала норвежцев только в овертайме 2-1. В полуфинале ее ждет Аргентина. Беллингем стал первым игроком со времен Марадоны, оформившим дубль в двух подряд матчах плей-офф чемпионата. Аргентина – последний полуфиналист Мундиаля. Альбисолеста дожали Швейцарию в овертайме 3-1 и прошли в следующую стадию. Там они сыграют с Англией. Месси не забил впервые на этом Мундиале, но без результативных баллов с поля не ушел. На его счету ассист.
1: Спорт FM.
0: О Деми, игрок Барсы. Каталонцы заплатят за игрока 22 миллиона евро, а еще 7 предусмотрены в качестве бонусов. Переход Эдерсона в МЮ сорвался. Как ожидается, полузащитник вернется в расположение Аталанты. Сообщается, что у игрока есть проблемы с мениском. Он не прошел финальный медосмотр. Гарначо может уехать в Рому. По данным Ди Марцио, римляне не готовы платить за Алехандро. Могут предложить лишь аренду с опцией выкупа. Но Челси хочет постоянный трансфер и просит 40 миллионов евро. В клубе не особо рассчитывают на аргентинца. Ферран Торрес договорился с ПСЖ. Об этом сообщает Sky Sports. Продление контракта с Барсой маловероятно. Договор истекает в 2027 году. Ферран согласился на трансфер. Его лично хочет Луис Энрике. Ян Зоммер, игрок Брюгге. Голкипер подпишет краткосрочный контракт. У Яна были предложения из Ла Лиги, но он отказался от них. А ведь Брюгге уже играл против Барсы в этом сезоне. Кошмарный камбэк Макгрегора. Коннор травмировал ногу на первых же секундах боя против Хэллоуэя. Ирландец сразу полетел в атаку, дважды упал и получил повреждения. Через минуту судья остановил бой. Победа Хэллоуэя техническим нокаутом. 5 лет ждали. Вернулся так вернулся.
1: Спорт FM. Просто лучший.
0: Линда Носкова стала победительницей Уимблдона, выиграв свой первый турнир «Большого шлема» в карьере. В финале 21-летняя теннисистка из Чехии обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову со счетом 6-2, 5-7, 6-3. Яник Синнер – чемпион Уимблдона второй год подряд. В финале итальянец в 4 сетах разобрался с Александром Зверевым 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 и выиграл свой 5-й турнир «Большого шлема» к 24 годам. Актер Кристо Фернандес, сыгравший Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», дебютировал в профессиональном футболе. На днях он сыграл за «Эль-Пасо Локомотив» USL Cup. Это турнир для команд из 2-й и 3-й лиги США. Футбол – это жизнь. Американская ведущая во время эфира заявила, что сборная США играла в 1/16 финала сразу против двух стран. Балагун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной в прошлую среду. Это две маленьких страны, то есть США противостояли два небольших государства. Профи, что уж говорить.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Единственный фанат сборной Норвегии, который не делает греблю викингов на чемпионате мира, объяснил причину своего бойкота в интервью Sky Sports. По его мнению, викинги пересекли Атлантику не при помощи весел, а на парусных лодках. Это фактическая ошибка. Откройте кто-нибудь форточку. Душно. Мужчина с гаечным ключом наперевес проник в пресс-центр рядом с базой сборной Англии в Канзас-Сити и начал громко кричать, чем напугал журналистов. Его забрала полиция. После инцидента футбольная ассоциация Англии решила пересмотреть меры безопасности. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: такое наш радио. Друг, во-первых, 18:41, во-вторых, реклама у нас совсем скоро, а после рекламы тебя ждет любовный гороскоп на этот понедельник. Ну, а когда, как не в понедельник, про любовь-то говорить?
1: Мне кажется, про любовь можно говорить абсолютно в любой день недели. Но стартуем сегодня.
2: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
0: В общем-то,
2: гороскоп.
0: Я, видишь, как тороплюсь.
1: Спешишь о любви кому-то сообщить.
0: Да.
1: Ну да, да, такое бывает, ничего с этим не поделаешь, но, если честно, когда речь заходит о любви, прощается абсолютно все. Те, кто по 10-20 лет замужем, мне кажется, скажут то же самое.
0: От овнов до рыб, никого не пропуская, поехали.
1: Овны, у вас сегодня неплохой день с точки зрения романтических отношений. Но прежде всего, для овнов, которые связаны романтической привязанностью с кем-то из коллег или деловых партнеров, на секундочку. Ну а для остальных пар прогноз вполне позитивный.
0: Тельцы, этим вечером вам стоит вспомнить о том, что ваш любимый человек, какой бы он выдержкой ни обладал, тоже не железный, а значит, он когда-нибудь может сломаться. И у вас не останется надежной опоры и верного защитника. А значит, сейчас нужно сильным становиться вам, чтобы дать ему немножечко отдохнуть и окрепнуть.
1: Близнецы, сегодня, конечно, ваш день про общение, но общение с любимым человеком будет не просто приятным, но и зависящим от того, как вы настроитесь на это общение. Это не тот день, когда стоит во что бы то ни стало стремиться доказать свою правоту. Гораздо важнее услышать партнера и понять, что именно он от вас ждет и хочет.
0: Раки, сегодняшним вечером стоит посвятить выбору подарка для любимого человека. Именно сегодня на вас не зайдет озарение, вы поймете, что ему нужно или хотя бы что ему понравится. Увы, вдохновение будет недолговечным, поэтому торопитесь.
1: Львы, это спокойный вечер, когда общение с любимым человеком радует, но вряд ли стоит ждать бурных страстей, сильных переживаний или каких-то особенно приятных сюрпризов.
0: Девы, в конце концов, вы самостоятельные, самодостаточные. Вы не должны быть естественным продолжением вашей второй половинки, как бы вам и ей этого не хотелось. У вас должны быть свои интересы и увлечения, иначе вы просто станете интересны для окружающих и в первую очередь для вашего любимого человека.
1: Ой, весы, у вас сегодня замечательный вечер, потому что пройдет он в обсуждении планов. Будут приняты решения, которые сблизят вас еще больше со второй половинкой, и вы порадуетесь взаимопониманию и тому, что не нужно долго разговаривать, чтобы прийти к единому мнению.
0: Скорпионы, вы сегодня вечером не можете объяснить себе и другим, почему вы любите этого человека. Но ведь любите же. Сегодня вы поймете это особенно остро.
1: Стрельцы, благоприятный вечер. Вечер, который лучше провести вместе с любимым человеком, будет много приятных моментов. Можно даже не планировать ничего особенного. В любом случае, все сложится отлично.
0: Козероги, сегодня вы поделитесь с вашим любимым человеком безумной идеей, которая вас почему-то вдохновит и заставит начать интенсивно думать в сторону ее реализации.
1: Водолеи, если вы жаждете любви, но все никак, сегодня не самый удачный день с точки зрения романтических отношений, поэтому поумерьте пыл. Ну а те, кто уже в паре, вам остается только ждать штиля.
0: Рыбы, сегодня для вас основным достоинством вашего любимого человека будет его надежность. Посему, если таковой в его арсенале не обнаружится, срочно думайте, стоит ли вам продолжать с вашей половинкой хоть какое-то общение, ибо вряд ли вы когда-нибудь сможете на нее положиться в трудную минуту.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
3: Добрый вечер, друзья, еще раз. И у нас рубрика под названием «Трек вечера». Это такая одна из наших любимых забав, где мы выбираем две песни, а вы весело голосуете за ту, которая вам по нраву именно этим вечером. И та, которая побеждает, звучит в начале программы «При этом поздравления», музыкальный агент в начале следующего часа. Все просто.
4: Да, есть такое. Поэтому мы сегодня по каким-то своим, наверное, причинам выбрали две конкретные композиции, которые попробуем вам презентовать. Если вдруг зайдет звук, тогда однозначно ставьте либо красное, либо черное сердце у нас в Вайбере по номеру 7071-071, потому что именно в таком случае, в случае, если тот или иной цвет сердец перевесит, мы послушаем в полном формате песню, за которую сейчас призываем голосовать. Например, Саша, ты, кстати, знал? Я сама вот только-только узнала.
3: Давай.
4: О том, что песня, которую сейчас поставим в эфир под красным сердцем, она даже звучала на Олимпиаде. Ты представляешь? Девчонка-гимнастка взяла эту песню в качестве сопровождения какого-то там номера. И, что самое интересное, что хочется сказать, друзья, мне кажется, вот эта незамысловатая, такая, такой интересный, незамысловатый мотив, он близок абсолютно каждому, потому что изначально это была история итальянца, который очень хотел выглядеть как американец.
3: Cool, we no speak americano, песня называется. Веселенькие, простая веселенькая мелодия. Красненькие сердечки. Присылайте вайбер 7071-071. Если вы считаете, что этот эмоциональный такой трек с улыбкой готов разорвать музыкальный агент в начале его начала. Извините меня. Вот это сейчас. Бум! Да, вот такая интересная тема. Значит, по другой можно пойти дорожке. Если это такая тыц-тыц-тыц, и ты вот рассказывал про спортсменку, да. Я вот думаю, что под вот эту композицию Григуа ее поет. Это единственная песня этого исполнителя, которая у нас есть в фонотеке, но песня хорошая.

0: несмотря на мелодизм и проникновенность, очень красиво, а там дальше, по-моему, модуляция есть какая-то. Я видел, как под эту песню подручники свидетелей уводили со свадьбы. Да, черненькие сердечки, если вы хотите, чтобы эта песня звучала в начале программы «Привет и поздравления», музыкальный агент. В целом, вот такой вот посыл, все, наверное, рассказали. Единственное, что очень много наших радиослушателей уже прислали сообщения с поздравлялками различными, хорошие, добрые слова, и вы тоже можете присоединиться к этой хорошей компании, да?
1: Да, да, естественно, музыкальный агент уже не за горами. В следующем часу будем принимать ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Все это в Вайбере, в Телеграме и в группе «Радио Витебск ВКонтакте».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Главным к этому часу. Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистами. Подробностями делится полперва.
3: Все это хорошо, но должны работать люди. И вы видели некоторые тут седовласые. Это хорошо, что они приглашают сюда и людей, которые уже на пенсию ушли. Люди некоторые возвращаются и работают, но все равно пенсионер есть пенсионер, ему когда-то надо отдыхать. Поэтому принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. А сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкатом Мирамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей. Я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит Райагросервисом,

0: уезжает, а нам это неплохо. Людей у нас не достает, и не надо думать, что вот Илона завтра родит пятеро. Этого не будет, потому что Европа уже с ума сошла, и у нас это общий тренд европейский. Люди нужны будут, и нам они очень нужны сегодня в сельском хозяйстве. И нам выгодно что от Узбекистана? Люди есть, а земли у них нет. Продукты питания завозят. Богатая страна. Она золото добывает, медь и прочее, и тратит это на то, чтобы купить продукты питания. Я им предложил, давайте, ваши люди, наши люди, вот, допустим, Витебскую область, в Могилевской области, во всех областях, это и в Гродненске, в Брестской тоже хватает таких мест. Приезжайте, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено, и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстро растущий рынок. И мы готовы оттуда взять людей. Но должна быть система, она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность, он на учете. И в милицию. МВД система получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть, не должно быть чохом.
1: По другим событиям, в Беларуси будут регулировать цены на произведенную в объектах торговли продукцию общепита. Об этом сообщил сегодня замминистра антимонопольного регулирования торговли Олег Дикун, передает Белта. Речь идет о таких позициях, как разделка мяса, курицы, рыбы, в том числе изготовление рыбы малосоленой, хлеба, булочные изделия. Решение принято в связи с обращениями граждан, которые указывали на то, что продукция общепита в торговых объектах заметно дороже той, которую продают в фирменных магазинах производителей. На эти товары собственного производства, которые продаются через розничную торговую сеть, теперь вводится ограничение наценки не более 10%. Во время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске сотрудники милиции будут нести службу в усиленном варианте. Вопросу безопасности при организации подготовки фестиваля всегда уделяется колоссальное внимание. Накануне проведена соответствующая рекогносцировка, в ходе которой были смоделированы различные варианты развития событий. Выполнены расчеты сил и средств, произведены инструктажи. В этой работе принял участие министр внутренних дел. Фестиваль развернется на 28 площадках, каждый будет находиться под пристальным вниманием правоохранителей. Напомним, уже завтра областной центр примет первые концерты, а открытие юбилейного Славянского базара состоится 16 июля. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
2: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
2: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: «Два голоса» возвращается в эфир, но в данном случае для того, чтобы в ближайшие 50 минут передавать приветы и поздравлять наших дорогих, любимых радиослушателей, а их также друзей и родственников. Так, музыкальный агент Дроздов Назаренко, хорошая компания, Viber, Telegram 707-1071. Пишем, музыкальные заявки тоже учитываются и звучат, если есть наши фанатеки.
1: Так, что касается здесь классных поводов, то есть у нас парочка таких. День довольных сотрудников, например, сегодня. Да, все мы довольны, в целом, считай, отметили.
0: Это надо было сегодня руководителю сказать во время планерки, что сегодня день довольных сотрудников. Не дай боже,
1: планерку,
0: не,
1: да?
0: Не дай боже, встречу кого-то с унылым лицом или в кабинете со скучающим видом, пеняйте на себя. Да.
1: Да, как страшно это звучит.
0: Ужас, так, какой я.
1: Есть еще парочку приятных дней.
0: Ужился в образ.
1: Смотри, международный день головоломки сегодня, да, для тех,
0: ты,
1: кто...
0: Ты собираешь кубик Рубика?
1: Ну, умеешь? Бывает, бывает,
0: ну,
1: да,
0: ты, ты умеешь? Или ну, это по наитию?
1: Такое...
0: Ну, я тоже так
1: ну,
0: же.
1: Ну, нет никакой схемы, знаешь, я знаю, что так, некоторые что ребята быть? Там, да, на время не, собирают. Не-не-не, вообще не, нет
0: я,
1: истории.
0: Я по уму, я не, это так, знаешь. Знаешь, когда у знакомых лежит, и ты с умным видом сидишь и собираешь. Знаешь, конечно, тебе фотоальбом не сунули в руки пока, чтобы ты посмотрел, какой он маленький был, как его голенького купали в ванной.
1: Ну да, интересно, конечно, одно на другое менял. Так, что касается еще парочки праздников. Ой, смотри, Международный день дирижера. Поздравляем всех людей подобной профессии. Ну, кстати, таких не очень много, поэтому, мне кажется, можно еще и начальников поздравлять, потому что они тоже своего рода дирижеры.
0: Да, и поздравляем каждого дирижера. В каждой семье есть такой
1: да-да,
0: человек.
1: Да, в халате.
0: И да, и почему в халате? Ну, ладно, халат
1: это
0: и женский,
1: классическая
0: мужский.
1: Картинка.
0: Ну, да. И вот под вашу дирижерскую палочку, пускай она никогда не пустит ростки. Не знаю, о чем я. Вот.
1: И ну, я ну. не знаю. Так, к приветам перейдем, что ли?
0: Давай, давай, к приветам перейдем. Значит, написала нам... Татьяна, здравствуйте, дорогое любимое радио. Сердечно поздравляем Лапеха Владислава с присвоением очередного военного звания. Песню Ирины Аллегровой теперь будем петь. Написано, мальчик молодой, ну, товарищ капитан, мальчик молодой, там лейтенант был, ну, неважно, товарищ капитан, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Любим, болеем за нашего дорогого племянника, сына, внука и брата. Желаем здоровья богатырского, семейного благополучия, мирного неба над головой. И, конечно, дослужиться до генерала. Мы, Таня, присоединяемся с Анастасией к вашему поздравлению, конечно же.
1: Отличные, отличные пожелания. Есть еще один приветик, и, может быть, на этом будем стопить, потому что есть у нас еще одна важная миссия. Что касается привета, Полина здесь пишет поздравить своего папу, Ковалевского Максима Анатольевича, с днем рождения. Папочка, мы тебя очень любим и желаем тебе здоровья, счастья, и чтобы все в твоей жизни было так, как ты захочешь. С днем рождения!
0: Ну, а начнем музыкальный агент с песни, за которую проголосовало больше людей в программе «Трек вечера», в рубрике «Трек вечера». Слушаем «Грегуа».
2: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: А сегодня еще, кстати, отмечается День филинолога. Вы сейчас спросите, кого? Абсолютное большинство скажет.
2: А мы выяснили.
1: Да, филинолог. Есть кинологи, они занимаются собачками, а филинологи занимаются котиками, изучают их поведение, анатомию, ну, впрочем, то же самое. То есть специалисты по котам. И к ним можно обратиться, если, допустим, вы пришли домой, значит, сняли уличную обувь и вставили ноги в свои уютные теплые тапочки, но один из них почему-то холодный и мокрый. Вот, так филинолог разберется, возможно, почему кот так сделал. А это потому что, кстати, коты очень хотят, чтобы хозяин был рядом с ними, да?
2: Да, да, это грустно им, когда мы ходим на вот эту вот работу, им на корм зарабатываем, они же не понимают, им лишь бы их чесали. Да, здесь есть...
1: И почесывали.
2: Да, знаешь, мне кажется, только что кто-то захотел быть котом. Такой, можно я уже пойду полежу?
1: Многие хотят быть котом, когда смотрят на своих котов и видят, что они едят, что у них каждый день то утка, то, значит, ягненок.
2: Сбалансированное питание.
1: То нежный кролик у них.
2: За тобой убирают.
1: Да, а ты только вот творишь не ведь что, а тебя любят за это. Чудо.
2: Не жизнь, Малина. Так, ладно, есть у нас здесь замечательные сообщения, которые мы обещали зачитать, и мы это сделаем. Ольга вот здесь хочет поздравить любимого мужа с годовщиной. Кабышева Виталия, город Глубокое, с годовщиной свадьбы нас, дорогой супруг. Желаю тебе и дальше уверенно, смело идти к поставленным целям. Желаю оставаться самым заботливым, любящим и лучшим мужем. Желаю каждый день чувствовать в себе невероятный прилив сил и вдохновения. И пусть нам предстоит встретить еще много счастливых рассветов. Как красиво!
1: Так все поздравления сегодня очень красиво. Настя написала: поздравьте моего братика Ковалевского Максима с днем рождения. Ты меня всегда поддерживаешь и выручаешь. Люблю тебя. Позитивным быть, веселым, клевым, добрым и здоровым. Будь всегда на высоте, двигайся к своей мечте. Жизнью вечно наслаждайся. В общем, Максим, не меняйся. Счастья искренне желаю. С днем рождения поздравляю. От младшей сестренки Настены, старшего братика Кирилла и нашей мамы. Такое поздравление.
2: Так, что касается сообщения от Ульяна, то, кстати, здесь тоже поздравления, как сегодня много день рожденных писем. В общем, поздравляем с днем рождения папу. Желаю самое наилучшее счастье, здоровье и много денег. Пусть для тебя всегда светит солнце. К сожалению, музыкальные заявки, которые вы здесь хотите осуществить в нашей фонотеке, не нашлось, но какую-нибудь симпатичную песню мы для вас точно подберем.
1: Вещь, которая входит в топ множество чатов, между прочим. Поэтому вот послушаем про то, как одна танцует под шаде.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
4: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
7: Музыкальный агент.
8: Зашла в народ песня SF Base, между прочим. Ну, перепевки, конечно, но все равно это же SF Base.
9: Ну, да, сразу чувствуется такой вайбец хорошенький. Кстати...
8: Вайбец.
9: Да, холодец и вайбец. Где-то на одном уровне.
8: Нормально, хорошо.
9: Так, есть у нас здесь чудесный приветик, огромное поздравление государственному учреждению образования средней школе номер один города Чашники имени Героя Советского Союза Ивановского. Вторым местом на районном туристическом слете, посвященному году белорусской женщины «Лучше так держать». Огромное спасибо всем, пишет Оля.
8: Мы присоединяемся. Класс. Молодцы. Еще есть привет от Андрея. Хочу написать привет самоотверженному человеку, который свои 25 лет взял на себя такую ответственность, как руководить 27 детьми в лагере для спортсменов. И попросили что-нибудь легенькое Даниилу, Даниилу Андреевичу. Даниил Андреевич, держитесь. Мы знаем, что из вас будет прекрасный руководитель и что ребята под вашим присмотром станут действительно быстрее, выше, сильнее. Ну и коль легенькое просили, давайте послушаем Бруно Марса.
6: Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Минск и Бишкек обсудили создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции в Кыргызстане. Макрон намерен удвоить оборонный бюджет Франции к концу своего второго президентского срока. Дизайнер легендарных кроссоверов BMW получил российское гражданство. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Музыкальный агент.
1: Светлана написала, наверное, своему любимому ненаглядному. «Коленька, приезжай быстрее домой, у нас на Ленина сильный дождь, мне страшно одной, люблю тебя, скучаю, ужин готов».
2: Отлично.
1: Ну да, мы посмотрели, что у нас коммунистическое здесь творится, конечно, да. Не завидую тем, кто без крыши над головой в этот момент оказался на улице. Друзья, принимайте соболезнования.
2: Хочется верить, что в скором времени он и закончится так же стремительно, как научился, собственно, этому продочь. Друзья, если вдруг вы не в курсе, вот можно посмотреть в окно, удивиться и срочно побежать заказать зонт, если у вас пока еще такого нет. Но у нас есть еще одно письмо. Вот здесь замечательная Татьяна нам здесь прислала привет для своего Кукусика и Русика. Говорит, подружань моя, кофе я уже поставила, приходи, пожалуйста, быстрее, а то мне скучно.
1: У нас есть еще одно сообщение от Евгения с музыкальной заявкой. Сейчас я отправлю Анастасию туда, на далекую-далекую полку, где у нас находится диск с этим коллективом. А может даже это кассета, а может даже это бобина, а может быть это пластинка от Патефона. Так, написал Евгений. Добрый вечер, любимое радио. Прошу передать привет моему соседу из Добрейки, глубоко уважаемому здесь жителю, испокон веков, дившим здесь, который нас, новых соседей, так классно принял и полюбил. И пожелать для этого мирового парня с соседнего двора прекрасного вечера и прекрасного отпуска, ведь у него сегодня его первый день. И специально для этого друга он попросил песню Queen «Will Will Rock You». Я не знаю, сейчас долго, Анастасия, вы как-то ходите, нашли вы, Анастасия, эту, найдите, пожалуйста, Queen Rock You. Ну, это очень хорошо, когда, знаете, многие сталкивались с такой проблемой, когда купили новую квартиру или купили дачу, и соседи оказываются какими-то недружественными, какими-то злыми. А когда соседи такие, с которыми хочешь шашлыки, хочешь на рыбалку, хочешь еще куда, так такие соседи, они прям дорогого стоят. Поэтому для таких прекрасных людей, конечно, никаких песен не жалко. Особенно в исполнении коллектива Queen. И сейчас Анастасия все идет и идет, а я рассказываю.
2: Ну что
1: рассказываю.
2: Ты хочешь? Я же истинная женщина, которая очень долго собирается, поэтому здесь ничего не поделаешь. Но самое главное это результат, правильно?
1: Конечно! Давайте все ударим по ракешнику!
0: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Пока мы пели про Любочку песню, нам прислала Екатерина сообщение. Так вот, она и ее подруга Аня поздравляют еще одну свою подругу Наташу с покупкой автомобиля. Желаю, чтобы никогда не ломался, чтобы она почаще устраивала им покатушки. Поздравляем, целуем тебя, безумно любим.
2: Отлично, есть у нас еще одно приветствие. Привет для моего сына Корунного Сергея. Высылает его мама, а также Елизавета присоединяется.
1: Друзья, программа «Привет и поздравления». Музыкальный агент на волне радио Витебск, Вайбер, Телеграм 707-101-071, а также можно писать в нашу группу ВКонтакте.
0: Музыкальный агент.
3: Ай...

0: Спасибо за лайкосики от наших радиодрузей, которые нам в Вайбере уже отметили песню «Колыханка», которая связывает нас с детством, даже таких уже взрослых дяденьк и тетенек. «Антон Бай» называется этот проект. Между прочим, Антон будет в нашем концерте в четверг, посвященный 28-й годовщине радио «Витебск». Вы можете воочию увидеть этого человека, если посчастливиться, можете с ним фотографироваться и пожать руку за его творчество.
1: Музыкальный агент.
2: Кстати, друзья, начнем-то мы уже завтра праздновать. Да, пока без музыкантов в эфире, но тем не менее, будет чем поживиться, будет огромное количество призов, розыгрышей, будет веселье, интересные факты про нашу радиостанцию. В конце концов, 28 бывает только раз в жизни. Так что, друзья, присоединяйтесь
0: как
2: к нашему
0: марафону. Сказала.
2: Да, да. Вот, ну и что касается его окончания, то да, как и сказал Саша, с огромным количеством классных музыкантов мы будем и открывать Славянский базар, и праздновать день рождения, и будем находиться с вами в прямом смысле этого слова рядом, потому что действительно мы будем офлайн.
0: Есть поздравления с музыкальной заявкой. Инна пишет: радио, добрый вечер. Мы хотим передать огромный, теплый, самый искренний привет и поздравления нашей маме Ольге. Ты умеешь сделать дом местом, куда хочется возвращаться, даже если день был совсем непростым. Спасибо за твою бесконечную заботу, за терпение, за то, что ты всегда на нашей стороне. Пусть у тебя будет столько поводов улыбаться, сколько звезд на небе. С днем рождения, мамочка, и поставьте, пожалуйста, для мамы песню «Царица».

0: продолжим, завершая, так сказать, 19.55 в нашем городе. Музыкальный агент подводит такую же жирную черту в эфирном дне сегодняшнем. И знаете, совсем недавно появилась новость про очередной рекорд. И как приятно, что этот рекорд принадлежит тем людям, которые работают с нашими, в нашем городе и ходят рядом с нами, и ездят на общественном транспорте, и не только. Подробная информация есть у Анастасии.
1: Да, официальная фиксация, правда, национального рекорда состоится завтра в 11.00. Но, тем не менее, сказать, я думаю, мы можем уже сейчас о том, что в Витебске сделали ковровую дорожку длиной 400 метров. Ну и так, для наглядности, это практически вся улица Кирова. Ну или вот если параллельно положить вот это вот зеленые прожилки, угу, да, на этой улице, параллельно вот так вот положить эту дорожку, то в целом то на то и выходит. Ты представляешь? Это, конечно, восхитительно.
0: Прекрасно, прекрасно. Саянский базар — время, когда действительно можно делать какие-то рекорды. Ну, некоторые рекорды делают по поеданию шашлыка, конечно. Посмотрим, как что будет. У нас такая началась предпраздничная даже неделя. Вот, еще раз про день рождения напомним. 28 числа открытие Саянского базара, и мы будем праздновать день рождения радио Витебск.
1: Только не 28 числа, а 16 июля, 28 лет.
0: Да, отмечать
1: будем именно там. Ну, поначалу, естественно, здесь, потому что завтра же нам исполняется столько лет. А 16-го это уже, знаешь, это как у тебя среди рабочей недели день рождения, но празднуйте на выходных. Празднуйте на выходных, потому что все могут подтянуться, и поэтому вот там мы и устроим, ну, в хорошем смысле этого слова, такой настоящий музыкальный балаган.
0: Ну, и вот на этих новостях хорошая компания, друзья, с вами прощается для того, чтобы встретиться завтра, как обычно, с 16.00 до 20.00. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До встречи, до завтра, пока.
2: Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов встретился с первым замминистром водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-кыргызского аграрного сотрудничества, в том числе в областях племенного животноводства, ветеринарии и семеноводства. Собеседники уделили особое внимание проектам создания в Кыргызстане совместных предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
0: В мире.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к завершению своего второго президентского срока оборонный бюджет страны будет увеличен вдвое в сравнении с 2017 годом, пишет Белта. В 2017 расходы Франции на оборону составляли порядка 32 миллиардов евро, а к 2027 они должны достичь почти 64 миллиардов евро. По данным НАТО, сейчас Франция направляет на оборону около 2,5% своего ВВП. Увеличение финансирования предусматривает модернизацию вооружений, а также развитие военной инфраструктуры, рост численности личного состава и реализацию долгосрочных программ, в том числе строительство авианосца нового поколения. Парламент Венгрии принял 17-ю поправку Конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамоша Шуёка. В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против 6, сообщила спикер парламента Агнеш Форстхофер. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны, передает ТАСС. Оппозиционные фракции партии Фидес, Венгерский гражданский союз и христианских демократов не присутствовали на заседании в знак протеста против 17-й поправки. Лидер фракции Фидес Сергей Гуяшу ушел в отставку, заявив, что в Венгрии наступил конец демократии. Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство известного автомобильного дизайнера Пьера Леклерка. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, передает «Спутник». Леклерку 54 года, он родился 29 июля 1972 года в Бельгии. Свою карьеру автодизайнер начал в компании «Загата», которая занималась разработкой дизайнов для таких автомобилей, как «Феррари», «Астон Мартин», «Альфа Ромео» и многих других. Часть своей трудовой карьеры Леклерк отдал компании «БМВ». На протяжении 13 лет с 2000 по 2013 годы дизайнер работал над дубликом различных моделей известных всему миру внедорожников. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью приемлемая.

0: Реклама.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко сегодня оценил ремонтные мастерские в Шкловском районе. Трамп заявил, что США восстанавливают блокаду морских портов Ирана. Фестивальный «Локомотив» начнет курсировать в Витебске с 14 июля. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно. Не больно.
3: Больше не будет.

0: Радио Витебск. Час по-русски.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Президент сегодня работал в Шклове. Александр Лукашенко изучил итоги реконструкции местного райагросервиса. Соответствующее поручение глава государства давал управляющему делами президента. Агросервис в Шклове должен стать типовым, чтобы подобный опыт распространять по всей стране. Александр Лукашенко подчеркивал масштабные задумки. Вся страна будет копировать этот опыт. Нам надо восстановить сельхозтехнику. Президент положительно оценил проведенную реконструкцию и подчеркнул, что созданный для Шкловского района успешный проект теперь необходимо активно внедрять и тиражировать на общереспубликанском уровне.
1: В мире.
2: Соединенные Штаты возобновляют блокаду морских портов Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп. Ормузский пролив открыт и останется открытым, но мы восстанавливаем иранскую блокаду, называемую так, потому что она не дает только иранским кораблям или их клиентам заходить или покидать порты. Все остальные страны могут пользоваться проливом, написал президент США в Truth Social. Трамп также заявил, что в качестве возмещения за обеспечение безопасного судоходства Соединенные Штаты будут получать компенсацию в размере 20% стоимости всех транспортируемых грузов. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюми заявил, что для снижения затрат концерн может сократить еще 50 тысяч рабочих мест, передает Белта. Во внутренней служебной записке сотрудникам он фактически впервые подтвердил, что в целом автопроизводитель намерен сократить до 100 тысяч позиций. Концерн должен работать над дальнейшим сокращением затрат, так как у Volkswagen они на 20% выше, чем у конкурентов, сообщил Блюми. Служебная записка появилась после гневных обращений работников к руководству. Объяснить планы по реструктуризации, которые были представлены наблюдательному совету компании.
1: Новости региона.
2: Фестивальный «Локомотив» начнет курсировать в Витебске с 14 июля. На время проведения славянского базара его участников и гостей будет перевозить брендированный состав. «Локомотив» и голубые вагоны и снаружи, и внутри украшенные фирменными васильковыми нотами. Внутри можно не только будет познакомиться с афишей юбилейного славянского базара в Витебске, но и послушать известные хиты, звучавшие в разные годы. Помимо этого, по улицам фестивальной столицы будут курсировать 5 брендированных троллейбусов, 6 автобусов, в том числе международный, и 1 трамвай. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на «Радио Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8.

на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 13 до 18 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 25-29, в Витебске плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Зависаю. Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске час ночи.
1: Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена.
2: Метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: One World.
1: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.